из-за тьмы подглядывать, перемигиваться, а через небо сердцам перестукиваться. Не имеют уже направления, значений, названия цветов не важны.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, с кратковременными прояснениями. Во многих регионах дожди, местами возможны грозы и сильные ливни. Ветер преимущественно слабый, однако в западной части страны ветер западный, юго-западный, умеренный. Порывами до 15-17 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге пасмурно, с редкими прояснениями. В течение дня частые дожди. При слабом южном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, с кратковременными прояснениями. Во многих регионах дожди, местами возможны грозы и сильные ливни. Ветер преимущественно слабый, однако в западной части страны ветер западный, юго-западный, умеренный. Порывами до 15-17 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге пасмурно с редкими прояснениями. В течение дня частые дожди. При слабом южном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Радио Рокс.

Девушка по городу шагает босиком. Девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой. Девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед. Девушке навстречу расступает.

хочешь, выключай. Ты знаешь Бродского, а я знаю, как молчать. Вот так наизусть молчать.

0: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».
1: Я не люблю фатального исхода, от жизни никогда не устаю. Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою. Я не люблю холодного цинизма, восторженность не верю. И еще, когда чужой мои считает письма.

0: Я это никогда не полюблю.
1: Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, с кратковременными прояснениями. Во многих регионах дожди, местами возможны грозы и сильные ливни. Ветер преимущественно слабый, однако в западной части страны ветер западный, юго-западный, умеренный. Порывами до 15-17 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге пасмурно, с редкими прояснениями. В течение дня частые дожди. При слабом южном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Радио Рокс. Латвия.

тысячу лет отключен интернет, связи нет. Несло на полюс, весло наполнись водой, лодку качало и у причала. Радио точки, музыка строчки, отбой, домой.

Радио Рокс. Над Рижским заливом 6 часов. Радио Рокс. Твое настоящее.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, с кратковременными прояснениями. Во многих регионах дожди, местами возможны грозы и сильные ливни. Ветер преимущественно слабый, однако в западной части страны ветер западный, юго-западный, умеренный. Порывами до 15-17 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге пасмурно, с редкими прояснениями. В течение дня частые дожди. При слабом южном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Минблаг предлагает продолжать поддерживать нуждающихся товарными наборами. Далее об этом и других событиях более подробно.
1: Про главное.
0: Министерство благосостояния предлагает сохранить существующий метод выдачи продуктов питания и товаров основной материальной помощи вместо введения платежных карт для использования в магазинах. По мнению министерства, у нынешнего подхода есть ряд преимуществ, в том числе возможность закупать товары централизованно и дешевле. Министерство подготовило информационное сообщение о предоставлении продовольственной поддержки и основной материальной помощи самым нуждающимся жителям в следующий период планирования фондов Европейского Союза с 2028 по 34 год до 1 августа. Оно передано на общественное обсуждение. В сообщении оценены методы поддержки с учетом предусмотренной ЕС для стран-участниц возможности выбирать прямой или косвенный способ поддержки. Проанализирован прямой метод поддержки выдачи комплектов с товарами и косвенный метод. Поддержка посредством платежных карт для их использования в магазинах. После оценки и консультации с социальными партнерами Министерство благосостояния предлагает и в 2028-34 годах сохранить применявшийся до сих пор прямой метод поддержки, продолжая выдачу наборов с продуктами питания и товарами основной материальной помощи. По мнению министерства, у такого подхода есть несколько важных преимуществ. Это обеспечивает одинаковую доступность поддержки на всей территории Латвии, как в городах, так и в сельских регионах, а также гарантирует равный объем поддержки для всех получателей. При применении прямого метода поддержки получателю обеспечивается более весомая в финансовом плане поддержка, больше товаров, чем при покупке в магазинах, где цены на товары значительно выше, чем при централизованной закупки.
1: Про безработицу.
0: В мае уровень безработицы в Латвии составил 6,5%, и это выше, чем в среднем по Европейскому Союзу и Еврозоне. Об этом свидетельствуют данные статистического бюро ЕС Евростат. Более высокий уровень безработицы среди стран-членов ЕС в мае был в Финляндии 10,6%, в Испании 10,3%, в Швеции 8,7%, в Греции 8,1%, во Франции 8,2%, в Литве 7%, а также в Дании, Люксембурге, в обеих странах по 6,9%. В Эстонии, как и в Румынии, безработица составила 6,4%. В свою очередь, самый низкий уровень безработицы в мае зарегистрирован в Болгарии и Чехии, в обеих странах по 2,9%, в Польше и на Кипре по 3,1%, а также на Мальте 3,5%. В среднем по ЕС безработица по сезонно выровненным данным сохранилась на уровне 5,9%, а в еврозоне она осталась на уровне 6,2%.
1: Про погоду.
0: Сегодня в Латвии облачно с прояснениями, во многих регионах дожди, местами возможны грозы и сильные ливни. Ветер преимущественно слабый, однако в западной части страны, западный, юго-западный, умеренный, порывами до 15-17 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге пасмурно с редкими прояснениями, в течение дня частые дожди. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
2: Пока солнце не встало над горизонтом, за окном чирикают непуганные птицы, а вы еще спите. Они уже работают, чтобы сделать ваш день удачным и интересным. Стас Флоренцев и Алексей Титов. Утреннее шоу «Шизгара» на Радио Рокс. По будням с 7 до 10. 88,6 FM или онлайн на Радио Рокс ЛВ.
3: Ну что, дурака валять, тогда и мы подключаемся. Привет.
4: Слава богу, наступила пятница. Вы это сегодня услышите еще много раз. Но мы надеемся, что у нас все-таки пальма первенства.
3: Давайте в 7 часов 4 минуты присоединяйтесь.

0: Самое время опять-таки напомнить о том, что вы слушаете Радио Рокс. Это Шизгара. Утреннее шоу такое во всех отношениях полезное, приятное. Полезными людьми себя вот посмотрел в зеркало и ощущаю. Меня зовут Стас Флоренс.
1: Меня зовут Алексей Титов. Я всегда думаю о том, что вы делаете вот в данный момент. И тут же понимаю, что мысли у меня разбегаются, потому что я, с одной стороны, представляю себе девушку на кухне, с другой стороны, юношу за рулем и, в конце концов, человека, который еще на работе.
0: Ну, слушайте, для тех, кто собирается в сторону своего рабочего места, мы, конечно, подкинем еще полезных, приятных поводов для того, чтобы как-то вечер сегодня разукрасить. Ну, а для тех, кто собирается включить мозг, некая такая палитра цифр, которая пригодится. Прямо сейчас 8 часов и 8 минут. Смотрите, у нас впереди отсечки. 12 июля у нас через 9 дней День моря. Финал чемпионата мира по футболу еще через неделю, то есть через 16 дней. Ну и до Нового года, как такового, еще 181 день. Что касательно погодных рекордов, не мы с Алексеем их устанавливали, но мы с Алексеем их зафиксировали.
1: Оказалось, что оба погодных рекорда, как и самая низкая температура, так и самая высокая, были где-то в середине 20 века. В 56-м году было плюс 6, а в 61-м было 29,7, даже до 30 не дотянули. Слабаки.
0: Хочется сказать. Хочется посмотреть, что у нас сегодня астрологи после себя оставили, которые освободили вот себе эфирную студию. Их у нас сразу три. Информация весьма полезная. День сегодня с точки зрения лунного календаря носит цифру 18.
1: Это довольно счастливый день, говорит Альберт Великий. Сны сбываются, поэтому вспоминайте, что вам снилось. Дети, родящиеся, трудолюбивые, самое главное, что богатые. Мечта любого родителя, потому что, с одной стороны, нет ничего лучше, чем тот, кто будет не просто о тебе заботиться, а будет еще и богат. И самое главное, трудолюбив, значит, все это богатство будет как бы морально оправдано.
0: И знаете, когда вот человек трудолюбив, это значит, что-то он может, хотя уже миссию свою закончил, может быть, не только ежедневную, даже еженедельную. Вот кто-то сегодня, допустим, проводит такую финалочку у себя на рабочем месте, и вдруг ему говорит, слушайте, коллега, говорит, слушай, а можешь там меня еще что-то сделать, подменить или что-то такое?
1: Ну?
0: Ну и смотри, вот, например, как на чемпионате мира по футболу, о котором мы сегодня будем более подробно говорить, 9 часов 26 минут.
1: Давай о нем говорим уже 2 недели.
0: Ну, да, так смотри, вот, например, сборная Аргентины там несколько там часов дней назад, когда закончила свою очередную игру, уже такую очень статусную и важную, проводит пресс-конференцию. Уже когда все заканчивается, знаменитый чемпион мира, вратарь сборной Аргентины и еще и футбольного клуба Астон Вилла Эмилиано Мартинес говорит, все, спасибо, вопросов больше не будет. И тут чувак руку тянет, говорит, а я из Бангладеш. И тогда Мартинес руку описывает, ну если из Бангладеш, то тогда давайте задавать.
1: Я запомню, это хороший ход.
0: Хорошая фраза. Вот мы хотели бы сейчас запомнить, а вдруг кто-то из Бангладеш, например, увидел что-то интересное на дорогах нашей страны.
1: Не-не, подожди, сначала мы тому, кто из Бангладеш, скажем, что сегодня астрологи говорят, противопоказано пьянство и курение, вообще надо держать себя в руках.
0: Даже если он из Бангладеш.
1: Да. Потому что человека, не желающего бороться со своими низкими инстинктами, одолевают кошмары сегодня и обольщения всевозможные. Ну и ведет, сами понимаете, к чему? Грехопадению. Рекомендуется сегодня очищение кожи, массажи, омовение и, может быть, здесь даже и в Бангладеш думают так же.
0: Ну, тут вам даже Эмилиано Мартинес может не пригодиться, если что. Ну, а если все-таки на дорогах вы увидели что-то заслуживающее внимания всей основной автомобильно-мобильной радиоаудитории, у нас есть возможность через WhatsApp передать эту информацию.
1: И Владимир Тин об этом расскажет. Значит, WhatsApp наш 2299-4949. Ему можно наговорить даже не просто текстом, а вот голосовое сообщение.
0: Раз, и ты тоже в эфире.
2: Шизгара. Твое лучшее утро.

0: спасибо вам. Слушайте, вы Шизгару. Это же хороший такой утренний, бодренький, такой трудолюбивый продукт. Но мы в своей программе касаемся не только тем настроить вас на трудовые какие-то будни, но и отпраздновать что-то. Хотите с нами, хотите уже сами сепаратно.
1: А причем мы постоянно, я, по крайней мере, точно постоянно борюсь с желанием, что надо вас как-то зажигать, там говорить, ну давай, бодрей, давай, все, бодрей. Нет, летом можно и наоборот пытаться вас расслабить и подумать о том, что есть какие-то поводы у нас, которые заставляют, ну, там, верить в будущее, поэтому не очень-то как бы так дергаться.
0: Ключевое слово насчет верить. Понимаешь, если говорить все время бодрее, искусственно бодрее, то люди почувствуют какую-то фальшь и скажут, не-не-не, давайте нам по чесноку. Вот вы, кому хотите сказать сегодня, в этот жаркий летний день, большое спасибо.
1: Сейчас сделали паузу, все сказали свои спасибо кому-нибудь, да, и оказалось, что почти никто не был честен, потому что сегодня все должны сказать спасибо воздушному кондиционеру. Сегодня такой повод, день благодарности воздушному кондиционеру.
0: Он реально так называется, прикиньте.
1: Получилось так, что после установки в начале 20 века промышленной машины для охлаждения воздуха и борьбы с влажностью в одной из типографий обратили внимание на то, что помимо этого еще и температура падает.
0: Потом, когда люди выполнили все свои основные трудозадачи, скажем, в этой типографии, народ задумался, говорит, слушай, а почему мы заботимся только о том, что происходит на рабочем месте? У нас же есть еще и дом, то есть есть быт. И первый комнатный кондиционер появился на рынке в 1929 году.
1: Да что там комнатный? Потом универмаги решили, что это очень важно, потому что если у тебя стоит кондиционер, то человек волей-неволей там подольше задерживается у прилавков.
0: Че ему
1: потом
0: думает, летом
1: а еще я в тот отдел схожу, а тут еще что-то есть интересное посмотреть. Чем мне на улицу? Там, глядишь, и покупает больше. Поэтому General Electric именно они начали такой вот промышленный массовый выпуск кондиционеров и пропаганду. Хотя, что нам пропагандировать? Все и так поняли, что это круто.
0: Что это хорошо. Ну и еще и сегодня Международный день отказа от полиэтиленовых пакетов. Это такая природоохранная составляющая, очень важная. Ну, а с другой стороны, нужно же в историю посмотреть, копнуть, когда же там первый этот самый полиэтиленовый пакет-то появился.
1: А вообще в 57-м году в США был в него упакован хлеб, а потом уже в 66-м году прошлого века до 30% хлебобулочных изделий в Америке фасовались вместо бумажных в полиэтиленовые пакеты. Это, в общем, с точки зрения экономики, это круто, удобно, быстро, гигиенично. Сейчас об этом все забывают, когда решили бороться с полиэтиленовыми пакетами. Но я вот тут тебе так скажу. Мы уже Тунберг вспоминали, Инфантино, который летал там на своих самолетах.
0: И продолжает это
1: в
0: делать.
1: Разрез.
0: Причем Тунберг еще можно оцепить, а он-то продолжает, пока чемпионат мира еще идет.
1: Да, я даже об этом еще, наверное, говорить будем. И вот полиэтиленовые пакеты, здесь история такая, что те деньги, которые уходят на борьбу с полиэтиленовыми пакетами, можно было бы сразу потратить просто на уничтожение этих пластмассовых мусорных островов в океане, может быть, было это рациональней. А полиэтиленовые пакеты надо просто сделать так, чтобы они состояли из таких полимеров, которые разлагаются. На это тоже деньги нужны.
0: Слушай, ну а вот выбирая между тем прошлым, когда вот и после того, как хлеб в магазине, сначала же его там заворачивали в бумагу, ну, в детстве когда было,
1: ну, да.
0: Потом появился полиэтилен, все сказали, о, смотри, мы почти как в Европе, мы идем с этими полиэтиленовыми пакетами. А потом опять выяснилось, что в Европе стало фишечкой. Вот тот самый такой бежевенький, такой вот упаковочно-бумажный.
1: Крафтовый.
0: Вот это, крафтовый.
1: А знаешь почему? Потому что дороже, круче выглядишь.
0: Вот именно.
1: В итоге получилось, что эти бумажные пакеты и количество там срубленных березок, в общем, делает это винтажным, дорогим, в общем, буржуазным. А полиэтиленовый пакет — это дешево и экономично.
0: Слушайте, ну, у нас мерило это то, что человек с утра проснулся, включил себе 88,6. Это как раз критерий того, что человек и слушает что-то по-богатому, ну и впитывает в себя эмоционально, я имею в виду, тоже становится богаче.

0: Радио Рокс. Реклама. Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере» легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
1: Это на самом деле Наскокина, Тинка, сокращенно «Скотинка».
0: Билеты уже в продаже. Количество ограничено. Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале. 20 июля. Концертный зал в центре. Билеты «Билежус сервис».
2: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
3: Доброе утро, планета!
2: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
0: Радио «Рокс» 88,6 FM.

0: Румянцев и Алексей Титов. Шоу «Шизгара». По будням с 7 до 10 утра на Радио Рокс.
1: Люди дорогие, смотрите, главное, что происходит сейчас за океаном, понятное дело, имеет отношение к футболу. Какая-то часть футбола играется на территории Канады. Мы Канаду поздравляли на этой неделе с днем рождения. А еще хотим поздравить всех канадцев с основанием города Квебек.
2: В 1608 году, 3 июля, основан Квебек-Сити в Канаде. Почти через 75 лет после открытия Северной Америки, значит, Самуэль де Шамплен, французский путешественник. Вообще у нас сегодня все события так или иначе связаны с путешествиями. В общем, он заложил на левом берегу реки Святого Лаврентия форт, который назвал Квебеком. Это было место заброшенного ирокезского поселения, хотя, я думаю, ирокезы оттуда не по своей воле ушли. И по-ирокезски на их языке это было просто сужение реки. Вот и решили не мудрствовать лукаво, как бы, если есть такое местное название, давайте так и назовем. Квебек.
1: Слушай, если говорить о наших реалиях, это когда, знаешь, интенсивность движения превращается в пробку на дороге, то есть сужение какое-то происходит.
2: Бутылочное горлышко.
1: Что у вас там? А у нас Квебек полный.
2: У нас Квебек.
1: Тогда мы сидим дальше, сидим солидно. Еще нечто связанное с тем самым континентом, который называется Северная Америка, с 1648 год из Среднеколымского острога, подожди, к чему я это сейчас объясню, вышли в море 7 качей под командованием Федота Алексеевича Попова и Семена Дежнева. Последствием этой экспедиции стало открытие Берингового пролива между чем Азией и Америкой. Поэтому, когда говорим про открытие Америки, понятное дело, оно происходит для нас с восточного побережья Соединенных Штатов, ну, потому что туда все причаливали. Но, с другой стороны, была и другая историческая правда, когда кто-то как раз доходил до того места, где до Голливуда, конечно, ближе, но до Голливуда
2: было
1: южнее.
2: Важно, знаешь, важно найти пролив между двумя континентами, потому что если бы его не было, все бы тогда в какой-то, получается, 17 век вообще могло по-другому развиваться. Представляешь, оказалось бы, что можно просто-напросто по-сухому построить железную дорогу там. А в наше время можно было там ничего не рить, но как бы вот если бы уже 300 лет континенты были связаны, и экономика развивалась бы по-другому, и геополитика. Кстати, об экономике. Сегодня, 3 июля, день, когда отмечает свой не юбилей, но как бы дату важную индекс Dow Jones, потому что в 1884 году именно в этот день впервые был этот индекс опубликован.
1: А ты когда сейчас ляпнул про железную дорогу, ты вот прямо в корень попал, потому что первый вот индекс Dow Jones был рассчитан как раз там среднеарифметическая 11 железнодорожных компаний и двух просто транспортно-логистических. И вот тогда вот чел, который этим, ну, рассчитал все это дело, и потом на отметке 70, кстати, тогда взяли и закрыли. Поэтому можно блеснуть, сказать, первое, что волновало тогда человечество, конечно...
2: Как откроется завтра биржа? С каким индексом Dow Jones? Будет ли он больше 70? Ну, вообще удивительно, что, да, вот эти вот, получается, сколько? 12 самых мощных компаний, которые надо было индексировать и по ним сверять, все ли нормально с экономикой, они имели отношение к транспорту, а к не, там, нефтедобыче или к производству оружия.
1: Слушайте, давайте про рекорд еще, который был установлен именно 3 июля, ну, года 53-го. Австриец Герман Буль, не булькнул, а первым покорил Нанга Парбат. Это восьмитысячник, там сколько у него там точно? 800, по-моему.
2: 826.
1: Ок, вот даже так.
2: Ну, плюс-минус.
1: Я вот что-то думаю, скажи, ну тогда уже кислородное оборудование должно было быть у него в там 1953 году, потому что...
2: В 53-м уже должно было быть точно кислородное оборудование. Клапан уже был, акваланг уже был, в конце концов, да? Значит, клапан был, и можно было там дышать. Да и потом, наверное, можно было даже без клапана, это я сейчас догадываюсь, надо у кого-нибудь из знатоков спросить, можно было там, ну, фактически баллончик немножко травить и там из пакетика дышать.
1: И получать то, что тебе нужно.
2: А может быть, парни середины 20 века были куда более отважны, закаленные, понятно, и мужественные, и могли вскарабкаться на 8 тысяч и без кислорода.
1: Австриец в шортах кожаных, как положено, настоящие мотирольцы. Ну и еще про одно покорение. В 1959 году Алекс Альмедо выигрывает Уимблдон, первым становится победителем из Южной Америки. Тогда, понятное дело, доминанта была европейская, иногда американцы могли себе позволить показать, что мы же тоже в белых штанах и во всем белом выходим и ракеткой оперируем. А тут приехал парень, ничего себе, не самый богатый, но...
2: Да, но надо будет посмотреть, подождать. Может быть, какие-нибудь статистические рекорды этот Уимблдон у нас и принесет.
1: Напоминаем, что новости спорта у нас 9 часов 26 минут при поддержке часовых магазинов «Женева».
0: Шизгара. Расскажи всем друзьям и знакомым.

0: Радио «Рокс». Твое настоящее. Реклама.
1: Vision Express уверены. Если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
2: 21 ноября. Рига. Шоуми Арена. Гио Пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио Пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми Арена. Билеты на Билишу-сервис ОВ.
0: Радио «Рокс». Погода.
3: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, с кратковременными прояснениями. Во многих регионах дожди, местами возможны грозы и сильные ливни. Ветер преимущественно слабый, однако в западной части страны ветер западный, юго-западный, умеренный. Порывами до 15-17 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге пасмурно с редкими прояснениями. В течение дня частые дожди. При слабом южном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
4: Шизгара. Решим все, кроме погоды.

0: Каждое утро на Радио Рокс происходит то, что делает нашу жизнь интереснее. Бодрее и позитивнее. Утреннее шоу «Шизгара» по будням с 7 до 10. 88,6 FM или онлайн на Радио Рокс ЛВ.
1: Знаете, когда человек говорит, что собирается что-то делать очень решительно, он говорит, не будем тянуть, и сразу понимаете, за что собирается тянуть этот человек. Привет, меня зовут Стас Флоренцев.
2: Меня Алексей Титов. Мы обычно в это время вам рассказываем о тех изобретениях, без которых мы жить не могли бы. Но не всегда это прям вот мы или вы, да, жители Риги, Латвии. Кто-то, может быть, без этого не мог жить где-то в другом месте. Вот на Гавайях не могли жить без сегодняшнего изобретения.
1: И поэтому взяли и протянули они туда первый кабель через Тихий океан между Гавайями, Мидуэем, Гуамом и Манилой, которая манила всех. Кстати, завершили эту всю прокладку, соединили именно в Маниле, то есть на Филиппинских островах.
2: Ну, то есть, если так задуматься, вы представьте себе, это 903 год. Технологии еще отнюдь никакие не космические. Тихий океан со своими там
1: непредсказуемостями,
2: падями, жалобами, землетрясениями и всем остальным. И как здесь быть бедным гавайцам, которые не могут пользоваться телеграфом, а на корабле до них идти и идти, в общем, как
1: помните,
2: вы понимаете.
1: Помните эту старую поговорку? Нафига там козе баян, нафига гавайцу телеграф?
2: Да, но можно было пользоваться радио, уже было, но тоже не так уж сильно развито и непонятно, как ты там. Ты на Гавайях ловишь какого-нибудь капитана где-нибудь там в 500 милях.
1: Там очень тяжело поймать капитана, потому что они все серфингисты. И там пойди поймай, говорит, кто это? Да поймай хоть кого-нибудь. А это волны такие, еще случится. Нужно им что-то передать, чтобы они поняли, что всем нужно приплыть назад. Для этого нужно что-то экстраординарное.
2: Ну, в общем, было в 903 году уже оборудование. Были отважные, их не аквалангистами называли тогда, а водолазами-прокладчиками.
1: Давай так,
2: которые
1: ихтиандры вот, пришли.
2: Взяли ихтиандры и аквамены. Они, значит, проложили этот кабель по дну Тихого океана и соединили таким образом Манилу через Гавайи с Сан-Франциско. И все, можно сказать, что Тихий океан был покорен, о нем тоже нельзя говорить, так же, как и о вершинах в больше 8 тысяч.
1: Ну, допустил он прокладку.
2: Тихий
1: вот эту.
2: Океан разрешил сделать так, чтобы люди, которые жили посреди Тихого океана, больше не были на забытых Богом островах.
1: Где-нибудь там барчик какой-нибудь, филиппинка такая, такие рослые мужики приходят, такие, говорит, а вы кто? Говорит, я подонок. В смысле? Ну, я поднул вот этот кабель. А, вы тот самый, боже мой! Ой, можно я вас с мамой познакомлю?
2: Любите девушки простых романтиков, а водолазы там почему-то не перечислены.
1: Водолазы были скромны, а рокеры тогда еще не созрели. Они пришли потом, наиграли песен, и все они играют на частоте 88,6 FM.
0: Шизгара. Теперь нам с этим жить.

0: Радио Рокс. Реклама. Слушайте новости спорта в утреннем шоу «Шизгара» при поддержке магазинов швейцарских часов «Женева». Часы, без которых не обходится ни один болельщик. Особенно во время чемпионата мира по футболу. Магазины «Женева» на Тербатас 9. В торговом центре «Акрополе Альфа», в новом магазине в торговом центре «Рига Плаза» и в интернет-магазине «Женева.лв».
1: 5 июля на сцене концертного зала «Дзинтере» с новым грандиозным шоу выступит несравненная «Лобода». На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам. «Лобода». 5 июля. Концертный зал «Дзинтере». Билеты в кассах «Билетсервис».
0: «Радио Рокс».

Адрижским заливом 8 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.

0: Претендентов первые места занимают Рижская государственная классическая гимназия, Рижская агенскалнская госгимназия, Рижская государственная первая гимназия, Рижская государственная вторая гимназия и Рижская государственная третья гимназия. Из всех претендентов 560 подали только одно заявление в одну программу, тогда как 89,5% предпочли подать заявление сразу в несколько школ. Почти треть претендентов, 28,7%, подали не менее 10 заявлений. Также зафиксировано 11 случай, когда один ученик подал 80 заявлений. Все заявки поданы на 146 различных образовательных направлений. Наибольший интерес вызывают программы в сфере математики, естественных наук и других STEM направлений. Самой популярной программой стала программа Рижской государственной первой гимназии с углубленным изучением математики, английского языка и естественных наук. Далее следует общеобразовательное и математическое направление Рижской государственной второй гимназии. В числе популярных также программы Рижской английской гимназии по естественным наукам и европейским исследованиям, Рижского французского лицея, Рижской 64-й средней школы и Рижской средней школы ТЭЙКА. Рижская дума призывает родителей и будущих старшеклассников не откладывать решения после получения приглашения и реагировать в течение 72 часов. Это позволяет ускорить процесс зачисления и дает возможность другим претендентам быстрее получить приглашение. Отмечаются отдельные случаи, когда в заявлениях указаны некорректные адреса электронной почты. В таких ситуациях школы связываются с заявителями напрямую. В этом году в Риге планируется открыть 10 классы в 54 средних школах, включая 6 госгимназий. Всего предусмотрено до 4500 учебных мест.
1: Про Ригу.
0: Со следующего года туристический сбор в Риге будет удвоен. Предусматривают поправки к правилам о муниципальном сборе за прием отдыхающих и туристов в Риге, которые поддержал в четверг Комитет по финансовым и административным делам Рижской думы. С нынешнего 1 евро сбор будет повышен до 2 евро с человека за ночь. Размер сбора составит 1 евро 78 центов, что вместе с налогом на добавленную стоимость составляет 2 евро. Общий размер сбора не сможет превышать 17 евро 80 центов за все время непрерывного пребывания в месте размещения туристов. Правила вступят в силу 1 января 2027 года. Соглашение об этом было достигнуто на встрече представителей Рижского агентства инвестиций, туризма и столичной думы с организациями туристической отрасли и представителями предпринимателей. Одновременно определены приоритеты, на которые будут направлены дополнительные доходы от туристического сбора. Это укрепление международной конкурентоспособности Риги, маркетинговые мероприятия и развитие делового туризма.
1: Про погоду.
0: Сегодня в Латвии облачно с прояснениями, во многих регионах дожди, местами возможны грозы и сильные ливни. Ветер преимущественно слабый, однако в западной части страны, западный, юго-западный, умеренный, порывами до 15-17 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге пасмурно с редкими прояснениями, в течение дня частые дожди. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
2: Когда один день похож на другой, когда не радуют ни дата в календаре, ни отражение в зеркале, включай «Радио Рокс» и наступит «Шизгара». Стас Флоренцев и Алексей Титов сделают ваше утро ярче. Утреннее шоу «Шизгара» на Радио Рокс. По будням с 7 до 10 утра.
3: А вот и мы, люди, которые не только занимаются прослушиванием то, что делает наш информационный отдел, но и сами поднимают настроение всем.
4: И помните, кто рано встает, у того и больше возможностей послушать максимум и взять максимум от «Шизгары».
3: А у нас точное время 8 и 4 минуты.

0: снова рады поприветствовать вас на частоте 88.6. Это Шизгара Радио Рокс. Меня зовут Стас Флоренцев.
1: Меня зовут Алексей Титов. У нас сегодня 3 июля.
0: Хотите цифры еще? Прямо сейчас в 7 часов и 8 минут. Пожалуйста. День моря у нас 12 июля отмечается. 9 дней до него, 16 дней, и будем смотреть финал чемпионата мира по футболу. Не забывайте о том, что, как всегда, у нас в 9 часов 26 минут точнейшие спортивные новости прямо оттуда, из-за океана, и не только, кстати. Ну и новый учебный год, он еще далеко-далеко, даже циферки озвучивать не будем.
1: В Риге самая низкая температура в этот день была в 56-м году прошлого века, это было плюс 6, и вот даже 22-й год со своей жарой уже отступил, и его, как это сказать, вот на пьедестале его заменил 1961-й. В 61-м было 29,7, так что, видите, еще и в середине 20 века уже были такие пики, которые заставляли задуматься, туда ли мы идем.
0: Отсмотрев, нет, отследив за этой температурной рокировкой, давайте погружаемся в лунную информацию, скажем так, что у нас с точки зрения астрологии.
1: 18-й лунный день, он довольно счастливый, сны сбываются. А интересно, что родящиеся дети в этот день трудолюбивы и богаты.
0: Представляешь, сегодня около роддома с двойным комплектом подарков родственники пойдут. А что так много-то? Да, мы такое сегодня узнали в Шизгаре. Оказывается, то, к кому мы сегодня отправляемся, нас потом прокормят.
1: В общем, мечта. Понимаете, каждый может мечтать о богатом ребенке, тем более, если он трудолюбив, поэтому как бы богатство свое как бы заслужил. 18-й лунный день при этом требует от вас благоразумия и сдержанности, даже если это подарки, которые вы везете в роддом. Противопоказано пьянство, курение, полезно прочистить кишечник, и многие духовные учителя рекомендовали вообще голодание. А в медицинском отношении следует обратить внимание на почки, они в этот день ослабляются.
0: Что-то мне кажется, что какое-то количество нашей радиоаудитории в конце стало делать тише, потому что в пятницу были какие-то планы, не знаю, там походы там, к друзьям, какие-то совместные посиделки, а тут, а давайте мы сегодня воздержимся от этого.
1: Ну, знаешь, строго говоря, они ничего такого криминального не сказали, эти астрологи, потому что, ну, как-то немножко воздержаться в такую жаркую погоду, воздержаться от переедания, это нормально.
0: Согласен.
1: Пьянство и курение, но это смотря что называть пьянством.
0: Это разве там, я сказать, да, полтора на человека, разве, это причем у каждого полторы рюмки, а у кого-то полтора литра.
1: Да-да-да, ушли сами.
0: А, ушли сами уже хорошо, вспомнили, как зовут, еще лучше. Не забывайте, что вы слушаете, это Радио Рокс.
2: Шизгара. Сейчас все будет.

0: привет. Это Шизгара, Радио Рокс. Я Стас Лоренцев.
1: Я Алексей Дедов. Надеюсь, не разбудили.
0: Надеюсь, все в норме. Что там ваш приемник? Никуда же не хочет вильнуть с частоты 88.6. Если он в машине, спасибо. И хотим передать привет сразу его соседа, вашему воздушному кондиционеру, управление коим как раз находится недалеко от управления самим радиоприемником. Кстати, насчет воздушного кондиционера.
1: Сегодня день благодарности воздушному кондиционеру. Да-да-да, есть такой праздник. Прям день благодарности воздушному кондиционеру. Когда, как не в середине лета?
0: Смотри, мы радиоприемник благодарим несколько раз за год, потому что день радио там несколько раз.
1: Мы с тобой учредили несколько дней радио и говорим, что их все надо праздновать.
0: Абсолютно. А потом тот момент, когда додумался один светлый ум установить радиоприемник в автомобиль, за что ему огромное спасибо. То есть мы говорим и большое спасибо и уму, и автоприемнику в вашем автомобиле. Ну а сегодня действительно все внимание в летний такой день, жарковатый, как раз вашему аркандишке.
1: Ну а вы знаете, до автомобиля надо было еще додуматься. Я имею в виду, чтобы поставить кондиционер в автомобиль. Сначала его использовали в типографии ведь для осушения и для того, чтобы там влаги не было. Это портило бумагу и препятствовало печати. Потом появились, значит, владельцы супермаркетов, которые сказали, если бы у нас было так же прохладно, как в вашей типографии, люди бы у нас задерживались на подольше, больше бы покупали.
0: Ну, понятно, восточные страны, в которых сейчас просто несколько там десятилетий назад этот бум строения вот этих торговых моллов появился, и это действительно спасительные оазисы, учкудуки, по сути дела, во всех их
1: пустых... Новый учкудук.
0: Да-да-да. Кстати, не знаю,
1: вот там... Отличная марка для кондиционера.
0: Клево, значит, сразу абсолютно работает. В Израиле, кстати, это тоже оды слагаются. Я, наверное, одно из там слов, которое там в десятку на иврите, которое вот я узнал, это было слово «мозган». Поэтому, если ты промозганенный, со своей мозги работают по-другому совершенно.
1: Да, но и на самом деле здесь надо отметить о том, что вот эта современная тенденция о том, что давайте выключим кондиционеры и не будем, значит, жечь лишнюю электроэнергию, да и вообще вредить экологии каким-то образом, потому что мы там жгем лишнюю электроэнергию. Я бы вам сказал, лучше бы поменьше пользовались искусственным интеллектом. Вот кто точно жрет лишнюю энергию и нагревает, и способствует глобальному потеплению, так это искусственный интеллект.
0: Поэтому спасем человеческие умы хорошей музыкой, полезной информацией. Ну и, кстати, готовы получить эту информацию от вас, если что, взамен. Поэтому, если готовы поделиться с чем-то свежедобытым, вот сейчас увидали на дороге что-то заслуживающее внимание других радиослушателей-автовладельцев?
1: Да, 229-49-49. Вот это наш WhatsApp. Я просто подумал, а может быть, и если не только на дороге, а еще где-нибудь что-нибудь увидели интересное там.
0: Ну реально,
1: хорошие цены, хорошие цены, нормальные, как в магазине. В пятницу точно пригодится.
0: В конце концов, нас слушают интеллигентные и щедрые люди.
2: Шизгара. Твое лучшее утро начинается здесь.

0: «Автомонитор» на Радио Рокс.
1: И вот она, долгожданная пятница. Как обычно, не все выезжают в направлении работы, кто-то остается на удаленке, кто-то не заморачивается и просто отдыхает. В общем, лето в разгаре. Не знаю, помнит кто-то или нет, но в прошлом году в этот день в Латвии был установлен температурный рекорд для 3 июля – 32,6 градуса. И было превышено достижение более чем столетней давности, когда в 1920-м воздух прогрелся до 29,9 градуса. Но сегодня климатическая картина иная, нам не до рекордов. Синоптики обещают лишь до 21 градуса и дождливое утро. 2 балла на мониторе, на весь город лишь 9 более-менее существенных заторов. В первую очередь они собираются на самых важных и востребованных направлениях. На Карля Ульманегатва в сторону центра, на Густава Замгалагатва перед Брейба со стороны восточной магистрали и в районе перекрестка Круспилс и Гранита. Так выглядит картина трафика сегодняшним утром. Мы продолжим следить за дорожным движением, о чем мы расскажем через полчаса. Меня зовут Владимир Тин. Будьте внимательны и держите дистанцию.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
2: Летом в Соколовских банях мыться, заново родиться.
3: Хорошо.
2: В Юрмале и летом баня всем правит.
3: Хорошо, пяточки, пяточки.
2: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
4: Дизель-шоу едет в Юрмалу в рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере». Легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
5: Это на самом деле Наскокина, Тинка, сокращенно «Скотинка».
4: Билеты уже в продаже. Количество ограничено.
6: Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале.
4: 20 июля. Концертный зал в «Дзинтере». Билеты «Билежус сервис».
0: Радио «Рокс». 88,6 FM.
7: Когда идет дождь, когда в глаза свет проходящих

0: когда идет дождь.
1: Стас Флоренцев и Алексей Титов. Шоу «Шизгара». По будням с 7 до 10 утра на Радио Рокс.
2: Клево вам, людям, в пятницу. Прямо если у вас день рождения выпадает на 3 июля, возьмете и отметьте сегодня с компанией или, не знаю, там, узким кругом.
3: Да, осталось решить вопрос, где на даче. Хотя, если вы, конечно, если у вас день рождения сегодня, вы уже все решили, с чем вас и поздравляем. Смотрите, на кого вы можете быть похожими.
2: Опираться можете.
3: А значит, Франц Кафка родился вместе с вами в один день, 3 июля 1883 года, чешский философ и немецкоязычный чешский писатель.
2: Два и режиссера, и педагога имеют отношение к этой дате. В один день появились и Марк Орлов, и Анатолий Эфрос. Один кинорежиссер и сценарист, а второй, я Анатолия Эфроса имею в виду, конечно, он и педагог, и режиссер театра и кино.
3: А в 1928 году родился Ян Махульский, польский актер, театральный режиссер, опять же, педагог и отец кинорежиссера Юлиуша Махульского, который знаменит своими вабанками, секс-миссией и прочими польскими комедиями конца 80-х, начала 90-х годов.
2: Сразу три персонажа у нас имеют отношение к 3 июля года 62-го года. Это Хантер Тайло. И все имеют отношение к букве Т. Хантер Тайло, американская актриса, фотомодель и писательница. Т. Томас Гибсон, киноактер, исполнитель роли Арна Хотчера в сериале «Мыслить как преступник». Ну и самое главное, Т выпадает на Тома Круза. И Том Круз, что говорить? Все знают, кто
3: сказал
2: такой.
3: Сказал Т, говори А.
2: Да, да.
3: На А у нас в 1964 году родился Алексей Серебряков, актер театра кино, которого мне надо представлять особо. И еще в этот день родился еще один А, но на этот раз Джулиан Ассанж.
2: Там рокировка одного имена, а у второго фамилия. Ну, от создателя Викиликса сразу по главному человеку зайдем сегодняшнего дня. Винс Кларк, британский синти-поп-музыкант, один из отцов-основателей Depeche Mode. Его год рождения 60-й, стал быть, 66.
3: Да, ну, слушайте, помимо Depeche Mode, конечно, Винс Кларк много чем знаменит. И если он был таким подозрительным, как бы сказать, вертлявым, лявым юношей когда-то, то сейчас стал вполне себе солидным человеком, пишет взрослые, серьезные песни, озадачился совершенно другими идеями, нежели 18 лет. Так что можно сказать, 66 ему вовремя.
2: Ну, а когда ты хочешь почувствовать, какой ты был, когда тебе было значительно меньше лет, чем сейчас, ты просто включаешь Радио Рокс и слушаешь музыку, которая, может быть, была актуальной для тебя тогдашнего. Как ты говоришь, который был бунтарем, или как ты его какие-то ярлыки повесил?
3: Вертлявый.
2: Вертлявый.
3: Вертлявый подозрительный типчик.
2: Вертимся дальше по жизни.
1: Шизгара. Теперь нам с этим жить.

0: души Сгара. Решим все, кроме погоды.
1: Реклама. Все знают, что футбол – самый популярный вид спорта на планете. И почти все являются его знатоками. А что нужно, чтобы не опоздать к началу трансляции чемпионата мира по футболу? Точнейшие швейцарские часы. Почувствуйте себя чемпионами и примерьте швейцарские часы в магазинах «Женева» на Тербатес 9, в торговом центре «Акрополе Алфа», в новом магазине в торговом центре «Рига Плаза» и интернет-магазине «Женева.лв». И что кричим? Судью на мыло или оле?
2: Севенбет. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с Севенбет. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Радио «Рокс». Погода.
4: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, с кратковременными прояснениями. Во многих регионах дожди, местами возможны грозы и сильные ливни. Ветер преимущественно слабый, однако в западной части страны ветер западный, юго-западный, умеренный. Порывами до 15-17 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге пасмурно, с редкими прояснениями. В течение дня частые дожди. При слабом южном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.

0: Эд Шизгара, да, два автовладельца и по совместительству ведущие в данный момент в эфирной студии. Я Стас Флоренцев.
1: Я Алексей Титов. И у нас, знаете, есть какие-то даты, которые мы привязываем к каким-то маркам, особенно знаковым. И так же, как День радио, некоторые марки могут, благодаря вот своей солидности, что ли, праздновать свой день несколько раз в году. То же самое происходит и с Мерседесом.
0: Будем сейчас перемещаться просто с фантастической скоростью для 1886 года.
1: 3 июля 1886 Карл Бенц из Мангейма совершил первый в мире выезд на автомобиле собственной конструкции. Назывался он Бенц Патент Моторваген, достигнув скорости в 16 км в час.
0: Прости, я все-таки вчерашний день у меня перед глазами стоит, как мы с тобой поднимали голову на другое немецкое изобретение, смотрели. Я имею в виду там великий цепелин, который проносился, как ты сказал, дура, которая пронеслась 128-метровая. А это был что, на трех колесах, что ли, еще небось?
1: Да, ну, а подождите, на самом деле он за год до этого построил первый образец, да, запатентовал этот экипаж с газовым двигателем для передвижения 1-4 человек, так и назывался вот в патентной книге, экипаж с газовым двигателем для передвижения от 1-4 человек.
0: А представляешь, если бы человек, который бюрократ, все это дело фиксировал и был без чувства юмора и вообще такой странноватый, у него это 1-4, он бы воспринял это как бы другу. Там, значит, могут сидеть один и потом вот такая длинная... В общем, 14 человек туда умещается, а между ними должна быть палка.
1: Ну, а вообще, автомобиль обязан своим рождением появлению двигателя внутреннего сгорания, так как паровой для такой цели уже совсем не годился. Был это 4-тактный бензиновый мотор с водяным охлаждением, обратите внимание, рабочим объемом 984 сантиметра и мощностью 0,9. Вот если здесь отбросить мощность, то все остальные цифры, они современного автовладельца не должны удивлять. Ну, то есть, как бы, 1 литр объем вполне себе нормальный, 4 такта водяной охлаждение, да, если брать не электромобили, а нормальные двигатели, можно даже существовать.
0: Слушай, ну а правда было, что главная проблема, с которой Бенц очень долго бился, как Бенц об стенку, это было, собственно говоря, управление этой фигней.
1: Ну да, потому что на самом деле вот то, над чем надо было работать, это над тем, каким образом автомобиль слушается, там колеса поворачиваются. Тогда, в 1886 году, толком этого и не умел. Он на самом деле очень долго не мог выехать из своего там этого...
0: Стойла!
1: Стойла, да. Ну и, разумеется, главное принципиальное отличие, то в отличие от современных автомобилей, у него было три колеса. И, соответственно, вот это первое колесо, которое должно рулить, оно было, наверное, чуть уже, чем надо было тогда по расчетам. И сложно было его привернуть без гидроусилителя, до которого тогда надо было еще дожить.
0: Общем... Но зато, знаешь, еще хорошо, его сразу по следам можно было узнать. Говорит, это что такое, говорит, это же, ну, видишь, одно посередине или ребенок на трехколесном велосипеде. А, нет, это опять Бенц с ума сходил.
1: Ну, в общем, любители автомобильной истории, как говорят, до сих пор ломают копии касательно вот титула «Кто был первым с двигателем внутреннего сгорания?» Потому что наравне с трициклом Бенца почти одновременно миру была представлена очень похожая конструкция Готлиба Даймлера. Но фокус в том, что Даймлер рассматривал свой образец исключительно в качестве демонстрационного стенда. Ему свой мотор надо было на что-то поставить. Вот он и воткнул его на эту повозку. А Бенц, собственно говоря, уже думал о том, что это средство передвижения. Но если бы они не подружились и не начали бы делать что-то совместное, могли бы развиваться разными путями, но повезло, что вот так вот сложилось.
0: Знаешь, могло, как, допустим, как это схематично представить можно было. То есть, допустим, Бенц берет, собирает свои вот эти вот самодвижущиеся вот эти
1: установочки
0: такие, а такой силач Бамбула с такими усищами по фамилии там Даймлер, в это время поднимает свой движок внутреннего сгорания, так... И ему говорит, держи, ща найдем на что поставить. Он, я держу. Еще ein Minuten, zwei Minuten, drei Minuten. У него, а das ist groß Problem. И в этом мне тот раз ему так, значит, дружески. Ладно, кидай сюда. Вот так, бах, и коллаборация.
1: В общем, привет вам, если у вас вот этот вот логотип там на руле или на капоте. Сегодня ваш день.
0: Знаешь, когда и сказали, чем же эту фигню-то управлять? И тут раз вот этот снизошел откуда-то сверху, ну руль, говорит, вот руль победил всех и стал эмблемой.
1: Может быть, три спицы, кстати, имеют отношение к тому самому Бенц Патент Моторваген, потому что три спицы, как три колеса у первого автомобиля.
0: И Даймлер такой стоит со своим движком, говорит, nein, nein, das ist руль.
2: Шизгара. Расскажи всем друзьям и знакомым.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: С 6 июля водители ожидают изменения движения возле строящегося Зепниканского путепровода. Они коснутся выезда в направлении Кеково и Бауски. С Южного моста транспорт будет направлен под путепроводом по схеме, которая действовала на этом участке раньше, до середины декабря прошлого года. А временный круг будет ликвидирован. Кстати, на него не нужно будет выезжать и следующим по улице Зепникална. Здесь будет движение организовано по отдельной полосе. Это позволит сократить заторы и, соответственно, задержки в пути. Следите за знаками. Напомню, что эти изменения вступят в силу, начиная с понедельника. Мы же продолжаем следить за тем, что происходит на магистралях и улицах латвийской столицы в дождливое утро пятницы на календаре 3 июля. Движение умеренное, осадки не помеха, транспорта на дорогах относительно немного, загруженность дорог в диапазоне от 3 до 4 баллов. При этом локальных трудностей на дорогах стало немного больше, 11 более-менее существенных заторов, до 10 минут можно задержаться на Круспилс перед Гранита с обеих сторон. Кроме того, плотно на Карля Ульманя перед Венебас Гатве и на Густава Земгала Гатве перед Брейбас также в обоих направлениях. Будем внимательны, держим дистанцию, особенно во время дождя. Меня зовут Владимир Тин, всем безопасного движения и удачного дня.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама. Слушайте новости спорта в утреннем шоу «Шизгара» при поддержке магазинов швейцарских часов «Женева». Часы, без которых не обходится ни один болельщик. Особенно во время чемпионата мира по футболу. Магазины «Женева» на Тербатас 9. В торговом центре «Акрополы Альфа», в новом магазине в торговом центре «Рига Плаза» и в интернет-магазине «Женева.лв».
2: RoyFest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа – Рига, Фонда Сава. На сцене

0: Один вечер. Тысячи людей. И музыка, которая станет частью новой истории.
1: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Над Рижским заливом 9 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Среди стран Балтии, у Латвии и Эстонии самое тесное сотрудничество в оборонной индустрии. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Среди стран Балтии, у Латвии и Эстонии самое тесное сотрудничество именно в сфере оборонной индустрии, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич, который со среды по пятницу находится в Эстонии с государственным визитом. В разговоре с президентом Эстонии Аларом Карисом о политике безопасности и обороны Ринкевич акцентировал, что необходимо продолжать укреплять возможности коллективной обороны НАТО, одновременно углубляя сотрудничество.

0: конвенциальную безопасность в Европе. Ринкевич также поблагодарил Эстонию за тесное, регулярное и практическое сотрудничество, в том числе в сдерживании нелегальных мигрантов на восточной границе Латвии. По словам Ринкевича, важно поддерживать тесный диалог и координацию между северными и балтийскими странами по вопросам укрепления безопасности и обороны региона, поддержки Украины, сдерживания России, а также по другим важным вопросам региональной и международной повестки дня. Президент Латвии отметил, что по мере возможности необходимо расширять сотрудничество с Германией, Польшей, а также с Канадой и Великобританией. Также президент Латвии поблагодарил президента Эстонии за личный вклад в содействие сотрудничеству обеих стран как в укреплении региональных, так и европейских и трансатлантических связей.
1: Про Латвию.
0: В Латвии с 4 июля по 13 сентября пройдут Дни домашних кафе 2026. Латвийское агентство инвестиций и развития сообщает, что во время Дней домашних кафе у посетителей будет возможность посетить сотни домашних кафе в 39 городах. Каждые выходные посетители смогут выбрать новое место в Латвии, чтобы попробовать разные блюда, познакомиться с местными жителями, открыть для себя новые туристические направления. Дни, проведенные в формате домашнего кафе, предоставляют возможность познакомиться с регионами Латвии через рассказы людей, местные традиции, гостеприимство. В 2021 году в днях домашних кафе участвовали 448 домашних кафе, которые посетили более 40 тысяч человек. В 2022 году число участников выросло до 496, а число посетителей достигло 60 650. В 2023 году к инициативе присоединились около 450 домашних кафе, приняв 65 тысяч гостей. В свою очередь в 2024 свои двери открыли 617 домашних кафе, которые в общей сложности посетили 86 847 человек. В 2025 году интерес также оставался высоким. В мероприятии приняли участие 584 домашних кафе, которые приняли 81 134 посетителя.
1: Про погоду.
0: Сегодня в Латвии облачно с прояснениями, во многих регионах дожди, местами возможны грозы и сильные ливни. Ветер преимущественно слабый, однако в западной части страны, западный, юго-западный, умеренный, порывами до 15-17 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге пасмурно с редкими прояснениями, в течение дня частые дожди. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
2: Утро превращается в испытание. Будильник звучит как злодей, и крепкий кофе не помогает проснуться. Включай Шизгару. Здесь энергия бьет ключом, краски яркие, и жизнь снова полна оптимизма. Стас Флоренцев и Алексей Титов. Утреннее шоу «Шизгара» на Радио Рокс. Каждое буднее утро с 7 до 10. 88,6 FM или онлайн на Радио Рокс ЛВ.
3: Продолжим это пробуждение вместе с Радио Рокс в первую пятницу июля месяца.
4: В предвкушении отличного дня, и мы сделаем максимум, чтобы все ваши утренние мечты реализовались.
3: Включая
4: сегодня
3: музыкальные. Прямо сейчас в 9 часов и 4 минуты.

0: Доброе утро.
1: Привет, хочется сказать, откашлявшись, все-таки целая неделя позади. Первая пятница июля месяца, рада приветствовать вас голосами Стаса Флоренцева.
0: И Алексея Титова.
1: Информация, которой мы будем делиться, не только собрана исключительно нашим дуэтом, нам еще и редактура помогала, и еще продвинутые люди, например, те, кто занимается астрологией весьма серьезно.
0: Альберт Великий, Сергей Алексеевич Бронский и Павел Павлович Глоба говорят следующее. 18-й лунный день сегодня, он довольно счастливый, сны сбываются, а самое главное касается детей. Потому что дети, которые родятся сегодня, вот или вообще в любой другой 18-й лунный день, они трудолюбивы и, хочется верить, в связи с этим богаты. Мечта любого родителя. 18-й день требует от нас благоразумия и сдержанности, поэтому противопоказано пьянство и курение, полезно прочистить кишечник, ну и вообще можно поголодать, несмотря на то, что пятница, в такую погоду можно себе позволить. В медицинском отношении, значит, следует обратить внимание на почки, они в этот день ослабляются, ну а если хотите почувствовать себя моложе, то это отличный день для всевозможных омолодительных процедур. Очищение кожи, массажи, там всевозможные бани, и еще важно поменьше спать, иначе можно стать разбитым. Так
1: весь
0: что вы уж держитесь до субботы.
1: Отпуск профукаете, если будете много переспать. Нет, нужно все в норму как бы приводить, и сон, и бодрствование.
0: Тогда кстати, ничего не пропустите.
1: Не пропустите. Смотрите, у нас финал чемпионата мира по футболу. Ближайшие отсечки это через 16 дней. Ну, а сегодня не пропустите, пожалуйста, с помощью магазинов «Женева», часовых и швейцарских, у нас спортивные новости. В том числе будем много говорить про футбол. Ну и, кстати, говоря о футболе, хочется говорить и о вещах, которые околофутбольные. Ну, например, помните песня стюардесса по имени Жанна, а у нас стюардесса по имени Джани. Джани Инфантино, по сути дела, не хотел, наверное, стать стюардом, но летает не меньше, чем любая стюардесса. Это президент ФИФА.
0: Думаешь, он гостей там возит?
1: Он подрабатывает, ну вот на эти проценты и живу. Он провел в воздухе за время чемпионата мира уже более 80 часов, его частный джет намотал более 60 тысяч километров, это в полтора раза больше расстояния, по сути дела, по экватору. Иногда Джани совершал аж 3 рейса в день. Самый длинный — это 4,5 тысячи километров из Ванкувера в Майами. Самый короткий — это 148 километров из Филадельфии в Нью-Джерси. Правда, эксперты-климатологи, они включились в это обсуждение, посчитали, что выбросы СО2 у него запредельные уже, эквивалентно среднему воздействию примерно 100 человек за год уже, а уже продолжает перемещаться в пространстве, как тот Санта-Клаус, знаешь, когда за ним по трекингу следят перед Крисмасом. При этом сам Джани заявлял, независимо от того, говорим ли мы о климате, правах человека, болезнях, инвалидности, мы полны решимости внести свой вклад. Ну и внес таким образом.
0: Ну, ты знаешь, я тебе скажу, что он же не один летает, значит, тогда он перед каждым рейсом говорит так, кто со мной в Чикаго? Так, а теперь кто со мной в Сан-Франциско? И там, слава богу, есть компания, которая не на своих частных джетах летает, а с ним вместе. Может, это оправдание?
1: Слушай, а вот надо проверить, кстати, эту информацию. А вдруг ему по рангу не положено, значит, на всякий случай пересекаться? Это когда, знаешь, там летит
0: он один,
1: премьер. Может быть, и такая совершенно история.
0: Ну, тогда совсем возмутительно.
1: Слушай,
0: конечно,
1: знаешь,
0: в плане экологии.
1: Меня больше в плане экологии возмущала тогда история с Гретой, извини за этот... употребление Тунберг, которая вот отправилась как-то на какой-то экологический саммит именно в Нью-Йорк и сказала, что туда нужно перемещаться только на экологически чистых средствах передвижения. Для этого была супер-пупер навороченная яхта, знаешь, которая такая вот, которая там, блин, ну просто суперскоростная. Причем и выяснилось, что как раз экипаж для этой яхты на трех суперджетах этих частных самолетах
0: прилетел, чтобы потом
1: на яхте перемещаться. Причем потом люди разобрали, сколько нужно было и потратить энергии, чтобы все эти материалы использовать, алюминий, чтобы там пластмасса и все это столько вредного всего планете присылает, а сколько энергии в холостую тратится.
0: С детства у меня осталось название в голове: «Сон разума рождает чудовищ».
1: Ой, ладно, чудовище, нам с вами еще проводить впереди многие хорошие вещи. Смотрите, у нас не за горами те самые новости спортивного характера в 9 часов 26 минут. О культуре обязательно поговорим, и о той, что нас поджидает впереди, о той, которая уже когда-то что-то о себе заявила 3-го числа.
0: Ну и в конце концов о том, что на дорогах происходит, тоже можете нам сообщить. 229-49-49-49, это наш WhatsApp. Вы вообще можете нам сообщать все, что хотите, мы всегда рады общению.
2: Жизгара. Здесь начинается нормальный день.

0: Флоренцев и Алексей Титов. Шоу «Шизгара». По будням с 7 до 10 утра на Радио Рокс.
1: Сильный состоявшийся человек не гнушается лишний раз сказать спасибо. Ну, сказал спасибо, и у тебя не скудеет, и там и речевой аппарат, и человеку приятно. И не только человеку приятно. Вообще, спасибо сегодня можно сказать кому? Радиоприемнику, потому что он настроен на частоту 88.6. Молодец. Если в автомобиле стоит радиоприемник, спасибо тому, кто когда-то придумал устанавливать все эти самые радиоприемники в автомобиле. Да. Мы, кстати, между прочим, День радио-то с тобой отмечаем несколько раз в году, да плюс еще когда вспомнили о человеке, который когда-то додумался радиоприемник установить на...
2: По фамилии Лир.
1: Лир.
2: Сейчас помню.
1: О, красавчик какой. Ну, а сегодня можно сказать, если вы в своем автомобиле, спасибо тому устройству, которое находится, управление которым находится как раз рядышком с управлением вашим радиоприемником.
2: Ну, примерно там где-нибудь, да, потому что сегодня день благодарности кондиционеру. Знаешь, что я добавлю еще? Вот сказал спасибо кому-то, и у кого-то праздник. Так вот, сегодня праздник у того, кто заправляет, устанавливает и вообще непосредственно работает с кондиционерами. Потому что так получилось, что когда-то вот именно в эти дни в Нью-Йорке для того, чтобы осушить типографию, чтобы там буквы не сливались при печати газет, придумали такое устройство, которое помимо осушения еще и резко охлаждало воздух в помещении. И в какой-то жаркий день засекли, что если бы такое устройство работало в супермаркете, люди бы подольше задерживались у прилавков, побольше мы покупали, и пошло-поехало.
1: Но все-таки кружок когда закрывается, замыкается? Сначала было слово, потом да. Слово превратилось в буквы, человек стал более грамотным, потом стали печатать газеты, потом, так как это в Америке было, там не значит, что вся грамотная часть людей там именно в Америке жила. Так получилось, что американцы были более продвинутыми, и они решили в своих типографиях вот когда как раз и использовать то, что поможет...
2: Да, деньги у них просто были на разработке вот. Вовремя, да, и они решили придумать какое-то устройство. Ну и так получилось, что тот же двигатель торговли...
1: Тот же двигатель торговли стал еще местом сбора людей в жарких странах в те моменты, когда негде вообще найти этой божественной прохлады. Ведь когда эти очаги, которые разбросаны там в Кувейте, в Катаре, там в Эмиратах, в конце концов, там... А что человеку делать-то еще? Вот есть там жизнь? Где жизнь? Где тот самый Учкудук?
2: Да, отличная, кстати, идея. Название «Новый Учкудук».
1: А, кстати, кстати, название, между прочим, опять-таки в Израиле, где совсем не жарко, более чем. Ведь одно из первых слов, которое человек на иврите должен обязательно для себя был уяснить, это слово «мазган». Собственно говоря, так и называется в Израиле тот самый кондиционер. Потому что если ты знаешь...
2: Я думал, какая-то мойка. Мазган.
1: Хорошая. Промыть мозги.
2: Мазган.
1: Включил мозган, мозги стали работать, говорит, и ты стал совершенно другим человеком.
2: Да, в общем, как бы мы скажем спасибо тем, кто работает с нашими кондиционерами, заправляет их, чинит. И вы уж знаете, не отнекивайтесь от кондиционеров, потому что, конечно, они могут вредить как-то экологии, потому что лишнюю энергию жрут. Но вы лучше обратите внимание на то, сколько потребляет энергии искусственный интеллект, которым сейчас все пользуются вместо своего искусственного интеллекта. И лучше бы, я вот думаю, лучше думать своими мозгами, но жить при кондиционере, чем наоборот.
1: Живите при кондиционерах, работайте своими мозгами, иногда прислушивайтесь к тому, что говорят люди какие-то более продвинутые, и нам иногда рассказывайте то, что ваши продвинутые люди, потому что мы потом расскажем большей части нашей радиоаудитории, и получится круговорот полезной информации. Ну, кстати говоря, еще о поводах сегодняшнего дня и экологии.
2: Да, сегодня у нас день, который называется Международный день отказа от полиэтиленовых пакетов.
1: То есть напрочь.
2: Да, то есть как бы возьмем и откажемся, будем по-модному. Но по-модному получается дороже, потому что сначала вот эта вот крафтовая бумага требует там лесопилки, вырубки лесов, и так вот винтажно, модно получается дороже. Если, конечно, делать из переработанной бумаги, из вторсырья, то может будет не так дорого. Но в конце концов и с полиэтиленом тоже можно обойтись по-другому. Нужно заменить его на тот пластик, который разлагается, ну если не за полгода, то по крайней мере за несколько лет.
1: Слушай, у меня, знаешь, воспоминания из школьной поры, там статусность человека определялась, если у него пакет Marlboro. Помнишь, были такие пакеты, и народ, привозя их откуда-то, причем они были просто для упаковки, народ их покупал и гордо с ними вышагивал и определялся, о, ты можешь...
2: Вот это тоже хороший подход, это называется многоразовость. Это метод борьбы с полиэтиленовыми пакетами, которые не разлагаются, когда мы переходим на многоразовые пакеты. Поэтому, в общем, надо призывать производителей полиэтиленовых полиэтиленовых пакетов, которые все равно же остались, несмотря на там все гонения и запреты, наносить какие-то хорошие там рисунки, тексты, еще что-нибудь, так чтобы человек, ну, жалко мне выкидывать этот пакет. Я постираю его, как бабушка, и еще раз с ним куда-нибудь схожу.
1: Или, знаешь, какой-нибудь универсальный пакет, который помимо там того, что в него что-то засовывает, может носить какую-то еще функцию. Допустим, это твой, документ какой-то. Или там, не знаю, там, принесите справку о том-то, о том-то. А справка — это и есть пакет. Представляешь, ты приходишь, допустим, там, не знаю, там, весь чекап прошел у доктора. Ну что, тебе распечатали, допустим, его, и ты идешь такой гордый, там, смотрите, у меня холестерин повышенный.
2: Да, все, он идет, чувак, поможи. Да, и еще можно перейти на авоськи. Если вы не стесняетесь, что все будут видеть, что вы там купили в магазине, можно обыкновенная, модная авоська, тоже многоразовая, тоже пока не выкинете, а если выкинете, разложится быстрее, чем вы думаете.
1: Итак, опять-таки, круговорот ценных средств переноса чего-то в природе. Сначала была авоська, потом там в 70-х годах появились эти
2: кульки.
1: Потом народ стал говорить: нет, давайте все-таки вернемся не к авоськам сначала, а к этим бумажным винтажным пакетам. И потом народ говорит: нет, авоська. И пускай стоит дорого.
2: А, можно вообще по карманам рассовать.
1: Или сажать на месте, как с хлебобулочным изделием.
2: Тоже верно, вообще да, ничего не надо.
1: Потом даже платить не нужно. Раз вышел, так жуешь. Вы ничего не покупали? Хорошего дня.
0: Шизгара. Расскажи всем друзьям и знакомым.

0: Радио Рокс. Реклама.
1: Рэдифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Рэдифест в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.rэдифест.lv.
2: Летом в Соколовских банях мыться, заново родиться.
3: Хорошо.
2: В Юрмале и летом баня всем правит.
3: Хорошо. Пяточки, пяточки.
2: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
4: Рестораны Вайраксаулас и Мартиня Беттерея представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде.

0: выше, дальше, громче. О, спорт! Ты рок!
1: Новости спорта выходят при поддержке магазинов «Женева». Швейцарские хронографы ваших побед.
2: Настоящие швейцарские часы Tissot, Longines и Certina в магазинах «Женева» на улице Тербетес 9 и в торговых центрах «Акрополь Альфа», «Рига Плаза» и в интернет-магазине «Женева.лв».
3: Привет, любители спорта. Некоторые привыкли воспринимать только это из уст ведущих Шизгары, а некоторые сидят сейчас в своих автомобилях с красными глазами. Я имею в виду те, кто вчера до одури смотрел футбол. Но сначала о тех событиях, где сегодня можно увидеть латвийских спортсменов. В Лондоне на кортах Уимблдона после матча австралийки Касаткиной и очередной дефиле Наоми Осаки мы увидим, как первая ракетка нашей страны Алена Осапенко встретится с четырехкратной чемпионкой турнира «Большого шлема». Первые ракетки уже мира Арины Соболенко, которая попала в 1/16 Уимблдона, обыграв американку Маккартни. Святая для каждого рокера, заметьте, фамилия. Так вот, вечером в рамках отборочного турнира к чемпионату мира уже баскетбольного, который состоится в Катаре в следующем году, наши баскетболисты на выезде будут играть против Нидерландов. Ну а 6 июля в Риге примут австрийцев. Кстати, в первых играх квалификации чемпионата мира по баскетболу наши уже уступили по разу Нидерландам, обыграли Австрию и дважды проиграли Польше. В группе F после четырех игр у поляков 4 победы, у Нидерландов 2, Латвии и Австрии пока по одной, поэтому очень нужны очки. Вчера про футбол мы столько говорили, сколько налетал частный джет президента ФИФА Джани Инфантино. Добавилось ночью еще. Сначала Инфантино оказался в Лос-Анджелесе на стадионе SoFi, где Испания в сухую разобралась с Австрией 3-0. Там вчера, кстати, по понятным причинам, понаехало не только много футбольных функционеров, но и наприехало много местных голливудских звезд. Например, часто показывали Пенелопу Круз на трибунах, причем, интересно, день рождения Тома Круза, а на трибунах показывают Пенелопу Круз. На плей-офф стадии сборная Испании доказала, что повторение чемпионата мира 4-летней давности не стоит считать решенным делом. Вот французы хороши, Мбаппе много забивает, но у испанцев-то есть свой бомбардир в лице Микеля Айрасабля, а также непробиваемый вратарь Унай Симон, который, кстати, уже в следующей игре может побить 36-летний рекорд. Представляете, сколько держался Вальтер Адзенги? Да-да, было время, когда Италия еще играла на чемпионатах мира. По количеству матчей без пропущенных голов. А в этом побил рекорд по длительности сухой серии на чемпионатах мира. Правда, в этой игре много сейвов совершить киперу Атлетика из Бильбао и не надо было, потому что вопросы по исходу встречи были ровно до первого перерыва на водопой, когда команды организованно туда сходили командами и потом празу как будто испанцев подзаправили и пошли они, открыли счет и дальше было их не остановить. Австрия, сразу скажем, близко не наиграла даже на дополнительное время, не показав в атаке практически ничего. Ну а Испания уже вроде как особо и не выложилась перед матчем 1/8, а соперник королевства определялся в матче другого королевства португальского с хорватами. Вот там игра не только не обманула ожиданий, но, пожалуй, даже их превзошла. Мы говорили, что смаковали, как жалко, что эта игра начинается так поздно. До перерыва европейские бразильцы владели заметным преимуществом, а хорваты на этом отрезке ни разу не пробили в створ португальских ворот. Впрочем, перерыв пошел на пользу шашечным. Они заметно прибавили. Уже на 53-й минуте открыли счет стараниями ветерана Ивана Перешича. Игра после этого пошла без центра поля. Открытый футбол. Команды открывали атакой на атаку. И в середине второго тайма португальцы заработали пенальти, который хладнокровно, аж голос дрогнул, реализовал Криштиану Роналду, который пробил прямо по центру ворот. Легендарный португалец впервые отметился голом в плей-офф чемпионатов мира. Да-да, чаша весов могла качнуться в любую сторону. Португальцы и хорваты не осторожничали с приближением возможного овертайма, и он все-таки не случился. На четвертой добавленной минуте отличился вышедший на замену Гонсало Рамуш, и теперь нас ждет матч Испания-Португалия, но это будет уже 1/8. Опять-таки интересно, вот когда португальцы с Роналду, они всю игру зацикливают на него, и это иногда идет им во вред. Так вот, под наше утро Швейцария со счетом 2-0 выигрывает у Алжира. Вот кто-то скажет, это высшая справедливость или просто футбол? Ну, вспомним. Австрия разгромно ушла из-под Испании 0-3. А потом вот 0-2 Алжир уступает швейцарцам. А помните, еще несколько дней назад, как радовались и те, и другие, когда сыграли 3-3, оставив тогда Иран без плей-офф чемпионата мира? Мы еще с Лехой отмечали тогда эти два АА. Ну, впрочем, это уже история прошлого, а нужно поговорить в первую очередь о матче, который закончился буквально несколько часов тому назад. Африканцы нынче заслуживали того, чтобы забить хотя бы один гол, но соперник не давал им это сделать. В составе швейцарцев отличился Эмбола, и хорош был Эндой. Могло дело дойти вообще до разгрома, однако защитники, скажем так, номинальных гостей и голкипер Зидан-младший нередко выручали свою команду. Швейцарцам теперь нужно дожидаться исхода поединка между Колумбией и Ганой. Но пока трудно сказать, каких успехов добился подопечный Якина в дальнейшем. Алжирцы, пожалуй, выжили из себя тот максимум, который от них и все ожидали, пробились, скажем так, в плей-офф. А швейцарские часы еще идут.
2: Новости спорта в Шестгаре при поддержке магазина швейцарских часов «Женева». А, как говорил классик, в человеке все должно быть прекрасно. И носки, и воротник, и галстук. Нет, он говорил про другое. Он говорил про и душа, и тело. Так вот, в швейцарских часах прекрасно все. И стекло, и корпус, ну и, конечно же, механизм. Потому что, в отличие от обычных часов, где часто используется обыкновенное минеральное стекло или даже пластик, швейцарские часы оснащены сапфировым стеклом. Корпус и циферблат швейцарских часов сделан из хирургии. Стали или титана, или вообще драгоценных металлов. Ну и, наконец, механизм. Швейцарские механизмы состоят из сотен крошечных согласованных деталей, и они-то как раз и придают швейцарским часам точность и долговечность. Настоящие швейцарские часы Tissot, Longines и Certina в магазинах «Женева» на улице Термитас 9, в торговых центрах «Акрополя Альфа» и «Рига Плаза» и в интернет-магазине «Женева.лв».
0: Выше! Дальше! Громче! О, спорт! Ты рок!
1: Новости спорта выходят при поддержке магазинов «Женева». Tissot, Longines, Certina. Швейцарские хронографы ваших побед.

0: Radio Rocks. Reklāma.
1: Brilļu izpārdošana ir te, Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
2: Baltijas balvas. Grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
3: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstamus pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
2: Bietes biešu paradīzē.
0: Radio Rocks. Погода.
4: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, с кратковременными прояснениями. Во многих регионах дожди, местами возможны грозы и сильные ливни. Ветер преимущественно слабый, однако в западной части страны ветер западный, юго-западный, умеренный. Порывами до 15-17 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге пасмурно, с редкими прояснениями. В течение дня частые дожди. При слабом южном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Шизгара.
5: Решим все, кроме погоды.

0: Культурный слой.
1: Что ж, докажем, что мы разносторонние развитые люди. Прямо в пятницу настроим вас на совершенно, нет, не размеренный, а такой культурный. Потому что культурный лад, он может быть все-таки такой будоражащий сердца. Поэтому копнем, посмотрим, что когда-то было уже сделано культурными людьми 3 июля.
2: В 1897 году в результате многочасовых обсуждений в ресторане «Славянский базар» Станиславский и Немирович Данченко решили создать-таки народный театр. Дело оставалось за малым. Чтобы деньги дали, идеологически одобрили и так далее.
1: Знаешь, как простите, Равдёк, театр начинается с вешалки, там, с гардероба, а тут у меня дело осталось за малым, они, значит, сидели, там, столовались, а где у вас здесь сортир? Говорит, не работает у нас в Славянском зале. Да идите-ка вы в театр. Слушайте, не прошло и 100 лет, это реально не прошло, честное слово. Смотри, тут был 1897, а тут уже 1985. То есть это 41 год тому назад состоялась премьера фильма «Назад в будущее». Вот, собственно говоря, мы с тобой этим и занимаемся. Каждый раз, когда вскапываем культурный слой, назад смотрим, в будущее.
2: В 1990 году, 36 лет назад, состоялась премьера фильма «Крепкий орешек 2». Я, знаешь, с удивлением обнаружил гораздо позже, чем этот фильм вышел, что «Крепкий орешек 2», который я так и не посмотрел, это и есть «Die Hard 2».
1: Да, открыл, да, скопнул. Слушайте, кто-то хотел с Элтоном Джоном когда-то в «Доктора» сыграть. Это реализовано было 3 июля 2002 года. Элтону Джону присвоили степень доктора музыкальных наук Королевской академии музыки, но на младших курсах, который знаменитый певец и учился в юности. Поэтому и присвоили.
2: Да, но представляете себе, играть в «Доктора» с Элтоном Джоном было опасно тогда, когда он был молодым и энергичным тогда в 70-х. А здесь уже можно было позволить, поэтому ему и дали эту степень уже, когда он стал так немножко поправился, стал солидным, осанистым.
1: Но все равно, как он тогда на слова Бёрнса пел, когда идем со школьного двора по звуке нестареющего вальса, учитель нас проводит до угла, ну а дальше, как культурный человек, Элтон Джон пел уже вместе с хором.
2: Ну и давайте вспомним еще раз, что сегодня у нас день рождения у Винса Кларка. Ему сегодня 66 лет. Кто такой Винс Кларк? Помните и Депеш Мод, и Езу, и в конце концов и Рейжа. Ну и сейчас он сам по себе делает там песенки свои серьезные, уже стал взрослым.
1: Смотрите, и Винс Кларк, и Элтон Джон когда-то ходили каждый в свою музыкальную школу. А для тех, кто тоже ходит в музыкальные школы, но которых только впереди поджидает какое-то, хочется верить, славное и с нашей помощью такое уверенное будущее, благотворительный ситцевый бал ровно через неделю состоится в Риге. Организатор — это клуб деловых женщин. Место проведения — Кока Рига, это Красота, улица 12. С 15:30 это трехчасовое мероприятие, где для детей и школьников вход бесплатный, для пенсионеров, инвалидов, студентов 10 евро, а стоимость билета всего лишь 15 евро. И все, что будет собрано, идет как раз на стипендии для самых таких талантливых ребят и девчонок и мальчишек. Мы на следующей неделе обязательно в эфире разыграем пару пригласительных билетов, но хотим еще раз напомнить, ситцевый бал этого года, клуб деловых женщин, ровно через неделю, 10 июля.
0: Культурный слой. На радио «Рокс».
3: Синенькая.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Продолжаем следить за трафиком в латвийской столице. Сегодня он не только летний, но еще и пятничный. Поэтому на максимуме перед 9 часами было лишь 3 балла, 14 заторов, не превышавших 10 минут. В данный момент пробка на мониторе остается. Заторы подсократились как количественно, так и качественно. Однако водителям мешает дождь, который по прогнозу должен скоро прекратиться. А после полудня распогодится и даже появится солнце с температурой до 22 градусов. Ну, в общем, жить можно. Перейдем к сводке госполиции за минувший четверг. Напомню, за первые три дня недели в среднем происходило 91 ДТП за сутки. Вчера 83 аварии по Риге и столичному региону. Пострадали 12 человек, в том числе самокатчик и два велосипедиста. Патрульные составили 62 протокола за различные нарушения в сфере дорожного движения. Один водила задержан в состоянии алкогольного опьянения. Пошел, как говорится, по полной программе. Уголовное дело, штраф. И его автомобиль конфискован в пользу государства. Ну что ж, примем к сведению и продолжаем движение только вперед. Меня зовут Владимир Тин. Всем легкой пятницы и безопасных дорог.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
2: Все знают, что футбол – самый популярный вид спорта на планете. И почти все являются его знатоками. А что нужно, чтобы не опоздать к началу трансляции с чемпионата мира по футболу? Точнейшие швейцарские часы. Почувствуйте себя чемпионами и примерьте швейцарские часы в магазинах «Женева» на Тербатес 9, в торговом центре «Акрополе Алфа», в новом магазине в торговом центре «Рига Плаза» и интернет-магазине «Женева.лв». И что кричим? Судью на мыло или оле-оле-оле!
3: Fest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа – Рига. Вондерсава. На сцене – Моргенштерн.

подкаст. Один вечер. Тысячи людей. И музыка, которая станет частью новой истории. Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Словно суперджет Джани Инфантино пролетели эти 5 рабочих дней. И пока президент ФИФА продолжает наматывать этот свой километраж.
1: Пока президент ФИФА в полете.
0: В полете. Мы покидаем эфирное пространство Радио Рокс на 2 выходных дня.
1: Мы знаем, что вы будете скучать, мы тоже. Но вы уж, пожалуйста, дотерпите до понедельника.
0: Шизгара вернется к 7 утра. Я Стас Флоренцев.
1: Я Алексей Титов. Пока.
2: Whistling in the night. One dog is growling in the dark. Something's pulling me outside to ride around in circles.

0: Реклама. Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
1: Доброе утро, планета!
0: Успейте купить билеты на fridayticket.com. Vision Express уверены, если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект брендовых очков для тебя от 149 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на visionexpress.lv.
2: 5 июля на сцене концертного зала «Цинтере» с новым грандиозным шоу выступит несравненная «Лобода». На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам.

0: Реклама. 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билетшу-сервис ЛВ.
1: Читайте только в газете «Неделя сегодня». В Риге исчезают остановки, пассажиров оставили под открытым небом. Медицину переоденут в камуфляж, на защиту здоровья отправят парамедиков. Маленький, но свой. В Латвии дают денег не только на латышский язык. Глохнут, давятся, калечатся. Детей решили защищать от игрушек. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
0: Райфест – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фонда Сава. На сцене Моргенштерн.

0: Один вечер, тысячи людей и музыка, которая станет частью новой истории. Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, с кратковременными прояснениями. Во многих регионах дожди, местами возможны грозы и сильные ливни. Ветер преимущественно слабый, однако в западной части страны ветер западный, юго-западный, умеренный. Порывами до 15-17 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге пасмурно, с редкими прояснениями. В течение дня частые дожди. При слабом южном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».

Rux.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rux.lv.

Радио Рокс. Латвия. Над Рижским заливом 11 часов. Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Реклама.
1: Все знают, что футбол – самый популярный вид спорта на планете. И почти все являются его знатоками. А что нужно, чтобы не опоздать к началу трансляции чемпионата мира по футболу? Точнейшие швейцарские часы. Почувствуйте себя чемпионами и примерьте швейцарские часы в магазинах «Женева» на Тербетес 9, в торговом центре «Акрополе Алфа», в новом магазине в торговом центре «Рига Плаза» и интернет-магазине «Женева.лв». И что кричим? Судью на мыло или оле-оле-оле?
2: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
3: Хорошо.
2: В Юрмале и летом баня всем правит.
3: Хорошо, пяточки, пяточки.
2: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
4: Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере» легендарный комедийный проект «Новые номера». Остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
5: Это на самом деле наскоки, натинка, сокращенно скотинка.
4: Билеты уже в продаже. Количество ограничено.
6: Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале.
4: 20 июля. Концертный зал в «Дзинтере». Билеты в «Билежус-сервис».
7: Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: Reklāmā.
1: Brilļu izpārdošana ir te, Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
0: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: RoyFest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фонда Сава. На сцене.

0: Один вечер, тысячи людей и музыка, которая станет частью новой истории. Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, с кратковременными прояснениями. Во многих регионах дожди, местами возможны грозы и сильные ливни. Ветер преимущественно слабый, однако в западной части страны ветер западный, юго-западный, умеренный. Порывами до 15-17 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге пасмурно, с редкими прояснениями. В течение дня частые дожди. При слабом южном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.
2: Как-то там не до конца мною забытый человек.

0: мысли вслух. Вадим Самойлов, группа «Агата Кристи».
1: Где-то году в 89-м я устроился и работал на коммерческой студии звукозаписи, где я получил большой достаточно опыт записи самой разной музыки. И благодаря тому, что я там работал, мы там с «Агатой Кристи» умудрились записать целых 2 альбома. И даже мой брат Глеб смог записать на этой студии первый сольник свой.
0: Сказано на «Радио Рокс». «Радио Рокс». Твое настоящее.

Радио Рокс 88,6 FM. Над Рижским заливом полдень. Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Реклама.
1: Все знают, что футбол – самый популярный вид спорта на планете. И почти все являются его знатоками. А что нужно, чтобы не опоздать к началу трансляции с чемпионата мира по футболу? Точнейшие швейцарские часы. Почувствуйте себя чемпионами и примерьте швейцарские часы в магазинах «Женева» на Тербетес 9, в торговом центре «Акрополе Алфа», в новом магазине в торговом центре «Рига Плаза» и интернет-магазине «Женева.лв». И что кричим? Судью на мыло или оле-оле-оле?
2: Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере» легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
3: Это на самом деле Наскокина Тинка, сокращенно «Скотинка».
2: Билеты уже в продаже. Количество ограничено.
4: Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале.
2: 20 июля. Концертный зал «Дзинтере». Билеты «Билежус-сервис».
5: Если слушать, то «Радио Рокс».

0: Реклама. Айспик.
1: Кофе мой друг.
0: Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жануйка. Луна. Порнофильмы.
2: Все, что я помню.
0: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv. 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
4: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
3: Bietes biešu paradīzē.
0: Радио Рокс. Погода.
5: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, с кратковременными прояснениями. Во многих регионах дожди, местами возможны грозы и сильные ливни. Ветер преимущественно слабый, однако в западной части страны ветер западный, юго-западный, умеренный. Порывами до 15-17 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге пасмурно с редкими прояснениями. В течение дня частые дожди. При слабом южном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Если слушать, то Радио Рокс.

0: мысли вслух. Гарик Сукачев, музыкант.
1: Во-первых, стилизация, которую стала играть Браво, это здорово, это клево и так далее. Но для меня это была совершенно бесперспективная какая-то штука, потому что это жанровая музыка. От нее ни влево, ни вправо, никуда. Я хотел заниматься вообще другой музыкой и потом сделал бригаду. Никто не играл ни на каких духовых инструментах до нас. За это нас ненавидела и Москва. Ах, так Питер нас ненавидел. Какие мы рокеры с дудками? Рокеры должны быть суровые лица, куриной попкой, гитары не настроены и, чего-то такое.
0: Сказано на Радио Рокс. Reklāma.
2: Brilļu izpārdošana ir te, Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
3: Рестораны «Вайрак Саулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: стряхнуть с ресниц.
1: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Reklāma. Veikalos Maksima brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 2. līdz 6. jūlijam jogurtiem un piena dzērieniem 20% atlaide. Dzīvnieku barībai un pakaišiem pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Rotaļlietām, izņemot konstruktoriem Lego, pērkot vismaz divas jebkuras preces 40% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu!
1: Фон Версала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
2: Доброе утро, планета!
1: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
3: Читайте только в газете «Неделя сегодня». В Риге исчезают остановки, пассажиров оставили под открытым небом. Медицину переоденут в камуфляж, на защиту здоровья отправят парамедиков. Маленький, но свой. В Латвии дают денег не только на латышский язык. Глохнут, давятся, калечатся. Детей решили защищать от игрушек. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
1: Радио Рокс.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.
1: Истома ящерицей ползает в костях, и сердце с трезвой головой не на ножах, и не захватывает дух на скоростях, не холодеет кровь на виражах, и не прихватывает горло от любви, и нервы больше не в натяжку.

кто кого, он или я. Я на коне, толкани, я с коня. Только не, только не у меня. Не пью воды, чтоб стыли зубы питьевой. И не событий.

не вдохновляет даже самый факт атак. Я весь прозрачный, как раскрытое окно, и неприметный, как льняное полотно. Я на коне, толканья с коня, только не, только не у меня. Не ноют раны, да и шрамы не болят. На них наложат.

0: во мне. Пора туда, где только ни и только не. Пора туда, где только ни и только не.
1: Если слушать, то радио «Рокс».

0: Reklāma.
1: Jihā dienas veikalos Maxima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 30. jūnija līdz 13. jūlijam. Ar paldies karti jogurts Fantazija ar Mars vai M&M's garšu 79 centi. Produkcijai Santa Maria Tex-Mex pērkot vismaz divas iepuras preces 40% atlaide. Produkcijai Heinz 35% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
2: 5 июля на сцене концертного зала «Дзинтере» с новым грандиозным шоу выступит несравненная «Лобода». На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам. «Лобода». 5 июля. Концертный зал «Дзинтере». Билеты в кассах «Билетсервис».
0: Радио Рокс. Погода.
3: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, с кратковременными прояснениями. Во многих регионах дожди, местами возможны грозы и сильные ливни. Ветер преимущественно слабый, однако в западной части страны ветер западный, юго-западный, умеренный. Порывами до 15-17 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге пасмурно с редкими прояснениями. В течение дня частые дожди. При слабом южном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: мысли вслух. Дилерова Агапова. Группа Мураками.
1: В каждом коллективе по-своему. Я знаю точно, что группа Мураками — это коллектив дедлайна. Это коллектив, когда точно все должны собраться вовремя, иначе все опоздают. Ну, то есть так у нас заведено, и организаторы различных мероприятий очень любят с нами работать, потому что у нас все очень четко. Ну, то есть если мы сказали, что мы приедем в это время, мы приедем в это время. Иногда даже раньше этого времени. Потому что у нас есть администратор, который за это очень-очень отвечает.
0: Сказано на Радио Рокс. Если слушать, то Радио Рокс.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.
1: А я милого узнаю, а по походке.

0: Реклама.
1: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
2: Хорошо.
1: В Юрмале и летом баня всем правит.
2: Хорошо, пяточки, пяточки.
1: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
3: Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Ready Fest в Риге 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
4: Читайте только в газете «Неделя сегодня». В Риге исчезают остановки, пассажиров оставили под открытым небом. Медицину переоденут в камуфляж, на защиту здоровья отправят парамедиков. Маленький, но свой. В Латвии дают денег не только на латышский язык. Глохнут, давятся, калечатся. Детей решили защищать от игрушек. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
0: Радио Рокс. Погода.
5: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, с кратковременными прояснениями. Во многих регионах дожди, местами возможны грозы и сильные ливни. Ветер преимущественно слабый, однако в западной части страны ветер западный, юго-западный, умеренный. Порывами до 15-17 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге пасмурно, с редкими прояснениями. В течение дня частые дожди. При слабом южном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Если бальзам, то рижский. Если слушать, то Радио Рокс.

0: Мысли вслух. Вадим Самойлов, группа Агата Кристи.
1: Саунд-дизайн, как сейчас это называется, да, то есть именно придумывание компонентов фонограммы. Вот, это вещь важная, и опирается это все в итоге на саунд-продюсирование, звукорежиссуру, то есть фактическое, физическое возведение фонограммы в то качество, как ты ее видишь. То есть здесь нужен опыт и звукозаписи практической, и сведения, микшинга, знания физики, знания акустики до определенной степени.
0: Сказано на Радио Рокс. Радио Рокс. Только рок.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Reklāma. Baltijas balvas grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
1: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
0: Bietes biešu paradīzē. 21 ноября. Рига. Шоуми Арена. Геопика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Геопика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми Арена. Билеты на Билетшу сервис ОВ.
2: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Движение без остановки на Радио Рокс.
1: Оказывается, на стиль вождения влияет не только опыт, но и автомобиль, которым вы управляете, электронные помощники и даже время, проведенное за рулем. Сегодня три любопытных факта. Исследования, проведенные в Европе и США, показывают любопытную закономерность. Владельцы крупных внедорожников и кроссоверов в среднем чаще превышают скорость и реже уступают дорогу пешеходам. Психологи объясняют это так называемым эффектом защищенности. Чем больше и массивнее автомобиль, тем безопаснее чувствует себя водитель. Это ощущение нередко приводит к большей уверенности, а иногда и к более рискованному поведению. Конечно, это не означает, что каждый владелец внедорожника нарушает правила, но специалисты напоминают, чувство безопасности не отменяет законов физики, а последствия аварий с участием тяжелых автомобилей, как правило, оказываются серьезнее. Навигатор давно стал привычным помощником, но исследования показывают, что он меняет не только маршрут, но и поведение водителя. Когда человек полностью полагается на подсказки, он меньше обращает внимание на дорожные ориентиры и хуже запоминает маршрут. Более того, многие начинают позднее перестраиваться и принимать решения буквально в последний момент, ориентируясь на голосовые команды. Поэтому специалисты советуют не воспринимать навигатор как единственный источник информации, а продолжать следить за дорожными знаками и заранее оценивать ситуацию на дороге. Даже если водитель не чувствует усталости, его организм начинает работать иначе. Исследования показывают, что примерно через 2 часа непрерывного вождения снижается концентрация внимания, замедляется реакция и возрастает количество мелких ошибок. По своему влиянию на внимание такое состояние специалисты сравнивают с последствиями недосыпа. Именно поэтому эксперты рекомендуют делать короткую остановку хотя бы раз в 2 часа. Достаточно выйти из машины, немного пройтись и дать глазам и мозгу, конечно, несколько минут отдыха. Иногда именно такой короткий перерыв помогает избежать серьезной ошибки на дороге. Всем удачи в пути!
0: Движение без остановки на Радио Рокс. Реклама.
2: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттере» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт «Руслан».

0: в зале Цинтари. Билеты в Билешу сервис.
1: Читайте только в газете «Неделя сегодня». В Риге исчезают остановки, пассажиров оставили под открытым небом. Медицину переоденут в камуфляж, на защиту здоровья отправят парамедиков. Маленький, но свой. В Латвии дают денег не только на латышский язык. Глохнут, давятся, калечатся. Детей решили защищать от игрушек. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
2: Радио Рокс. Погода.
3: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода. Во многих местах дожди, местами возможны грозы и сильные ливни. Ветер преимущественно слабый, на побережье умеренный западный ветер. Ночная температура воздуха от 13 до 17 градусов тепла. В субботу днем ожидается облачная погода с прояснениями, местами дожди, возможны грозы и сильные ливни. Умеренный юго-западный западный ветер в течение дня изменит направление на северо-западное. Вдоль побережья ожидаются порывы до 20 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге в субботу ожидается облачная погода, дожди, при слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
2: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: мысли вслух. Светлана Сурганова, музыкант.
1: Все-таки то, что нас отличает, и то, что все-таки надо ценить больше всего, говорю, это человеческие отношения, живое общение и эмоции, которые мы испытываем, и позволяем себе их проявлять в себе самом и в другом человеке, в собеседнике. Они не должны быть деструктивны. Я, конечно, за конструктивные эмоции, вдохновляющие эмоции. Саморазрушение и разрушение, нападки на других людей – это неправильно. С этим надо уметь справляться.
0: Сказано на Радио Рокс. Радио Рокс. Твое настоящее.

0: над Рижским заливом 16 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Выпускники средней школы получат сертификаты централизованных экзаменов. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: С сегодняшнего дня выпускники средних школ могут узнать результаты своих централизованных экзаменов на специально созданном веб-сайте экзамены.gov.lv, сообщили в Государственном агентстве развития образования. Учащиеся могут посмотреть свои результаты экзаменов и сертификаты на сайте, авторизировавшись с помощью учетных данных Е-класса или MyCUB. Сертификаты будут доступны на сайте в течение 6 месяцев с даты их публикации. Совершеннолетние учащиеся родители несовершеннолетних смогут ознакомиться с результатами централизованных экзаменов также в электронной услуге «Мои данные» в регистрах образования на сайте latvia.lv. Сами сертификаты можно получить в электронной услуге просмотра получения документов, подтверждающих образование. Эти услуги будут доступны тем учащимся, в учебных заведениях которых не используются электронные журналы. В особых случаях сертификаты из информационной системы госэкзаменов смогут извлечь и отправить учащимся также образовательные учреждения. Сертификаты не нужно распечатывать и не нужно спешить с их получением в первый день публикации, поскольку при поступлении в высшее учебное заведение Латвии предъявление сертификатов не требуется. Результаты экзаменов учащихся доступны образовательным учреждениям в государственной информационной системе образования. Единый прием на базовые программы обучения в 8 высших учебных заведениях Латвии начнется на следующей неделе, 9 июля.
2: Про изменения.
1: По информации Бюро по защите Сатверсмы, одной из существенных причин решения России закрыть 1 июля несколько железнодорожных пунктов пересечения границы в Латвии, Эстонии и Финляндии являются экономические проблемы России. В латвийской спецслужбе обратили внимание на то, что российские предприятия, в том числе российские железные дороги, сталкиваются с проблемами в финансовой деятельности. Решение России о закрытии железнодорожных пограничных переходов мотивировано практическими соображениями и служит основанием для принятия РЖД решений о снижении затрат, связанных с содержанием транспортных коридоров, указали в спецслужбе. Оптимизация различных невоенных расходов с целью покрыть постоянно растущие траты на войну в Украине становится значительной внутренней проблемой России, затрагивающей все больше отраслей народного хозяйства, в том числе и железнодорожный сектор, указали в бюро. В то же время возможно, что Россия может использовать решение о закрытии нескольких железнодорожных пограничных переходов и для усиления информационной деятельности против стран Балтии. Однако, по оценке Бюро по защите Сатверсмы, такие действия были бы малоэффективными и кратковременными. Учитывая, что Россия решила закрыть малоиспользуемые железнодорожные коридоры, это не наносит значительного экономического ущерба Латвии, заключили в спецслужбе.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями, местами дожди, возможны грозы и сильные ливни. Умеренный юго-западный, западный ветер в течение дня изменит направление на северо-западное. Вдоль побережья ожидаются порывы до 20 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге в субботу ожидается облачная погода, дожди. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.
1: Нам все сложнее верить в чудеса, помнить адреса, встать под паруса. Но хочется многое успеть, посмотреть в глаза.

0: Реклама. Айспік. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
1: Все, что я помню.
0: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
2: Vision Express уверены. Если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на visionexpress.lv.
0: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
3: Доброе утро, планета!
0: Успейте купить билеты на FridayTicket.com.
4: Если слушать, то Радио Рокс.

0: Радио Рокс. Твое настоящее.
1: Жизнь бывает разная, для кого опасная, а кому идти по краю кажется верней. Ты поймешь, как рисковал ей.

0: Реклама.
1: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
2: Хорошо.
1: В Юрмале и летом баня всем правит.
2: Хорошо, пяточки, пяточки.
1: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
3: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Читайте только в газете «Неделя сегодня». В Риге исчезают остановки, пассажиров оставили под открытым небом. Медицину переоденут в камуфляж, на защиту здоровья отправят парамедиков. Маленький, но свой. В Латвии дают денег не только на латышский язык. Глохнут, давятся, калечатся. Детей решили защищать от игрушек. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
0: Радио «Рокс». Погода.
5: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода. Во многих местах дожди, местами возможны грозы и сильные ливни. Ветер преимущественно слабый, на побережье умеренный западный ветер. Ночная температура воздуха от 13 до 17 градусов тепла. В субботу днем ожидается облачная погода с прояснениями, местами дожди, возможны грозы и сильные ливни. Умеренный юго-западный западный ветер в течение дня изменит направление на северо-западное. Вдоль побережья ожидаются порывы до 20 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге в субботу ожидается облачная погода, дожди, при слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
0: Радио

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Вечерний час пик в латвийской столице по пятницам – это в некоторой степени испытание для водителей. Ну, всем хочется побыстрее попасть кому домой, кому за город, кому просто к пункту назначения. Ну а красно-бордовые пробки в это время сильно ограничивают наши желания. Надо сказать, что трафик начал набирать обороты еще с трех дня, когда на мониторе появилась пятерка. К 16 часам уже было 6 баллов, ну а в данный момент загруженность дорог приближается к 70%. Есть еще куда расти пробкам, мы же выделили самые проблемные места на данный момент. На Карла Ульмана ДТП, а также есть остановившийся и перекрывающий ряд автомобиль. Кроме того, пробки перед Вене Базгатовой с обеих сторон и поток в сторону Юрмалы начинается практически от Спицы и Яунмуку. Еще одно ДТП произошло в другой части города на перекрестке Валмерас и Гертрудас. Кроме того, имеется 15-минутный затор на улице Лубана в сторону Дрелинского кольца. Довольно напряженная обстановка в месте пересечения Круспилс и Гранита, особенно со стороны моста Славу. Это далеко не все сложные места, но самые заметные на нашей интерактивной карте города. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем удачи в пути и хорошего настроения в компании любимого радио.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама. RLiveFest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа – Рига. Вондерсава. На сцене –

0: подкаст. Один вечер. Тысячи людей. И музыка, которая станет частью новой истории.
1: Brilliant. Izpārdošana ir te, Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
2: 5 июля на сцене концертного зала «Дзинтере» с новым грандиозным шоу выступит несравненная «Лобода». На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам. «Лобода» 5 июля. Концертный зал «Дзинтере». Билеты в кассах «Билетсервис».
0: Радио «Рокс».

0: Радио Рокс. Твое настоящее.
1: Фрегат твоей мечты раздавили льды давным-давно.

свое уставшее тело ты освежаешь водой мертвых морей. Твоя душа как музей гениальных изделий и редких вещей. Я хотел бы остаться с тобой, но твое жилище проклятый дом.

0: Радио Рокс. Латвия.
1: Последняя дверь второго вагона. Как страшно в метро

0: Над Рижским заливом 17 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Хакер, атаковавший гослеса Латвии, скомпрометировал и сервер фармпредприятия. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Киберпреступник, атаковавший АО «Государственные леса Латвии», также скомпрометировал сервер производителя лекарства АО «Олфа», сообщили в учреждении по предотвращению инцидентов в сфере кибербезопасности CERT.lv. Как отмечает CERT, оба инцидента технически не связаны и произошли независимо друг от друга. CERT начало проверку этого происшествия, в ходе которой был констатирован несанкционированный доступ как минимум к одной информационной системе «Олфа» серверу, однако данные не были зашифрованы. Также констатировано удаление лог-файлов. В настоящее время Олфа локализовала инцидент. Затронут только один сервер. Никакого дополнительного ущерба в результате инцидента предприятие пока не констатировало. Собранные CERT данные мониторинга киберпространства свидетельствуют о том, что ответственная за атаку иностранная группировка, использующая вирусы-вымогатели, продолжает свою деятельность в латвийском киберпространстве. В учреждении отмечают, что группировка целенаправленно ищет новые потенциальные уязвимости в инфраструктуре организаций государственного и частного секторов, чтобы помочь организациям своевременно обнаруживать возможные угрозы. CERT опубликовала выявленные в ходе инцидента с гослесами сетевые индикаторы инфраструктуры злоумышленника. Информация об индикаторах атаки может быть дополнена. CERT призывает организации использовать их для мониторинга своих сетей, особенно субъектов закона о кибербезопасности и держателей критической инфраструктуры, которые еще не используют услуги CERT.lv. Также CERT обобщила и опубликовала рекомендации по укреплению устойчивости и инфраструктуры киберугрозам.
2: Про премьер-министра.
1: Нужно думать, как можно построить основную трассу железнодорожного проекта Rail Baltica, максимально используя существующие железнодорожные коридоры насыпи, заявил в интервью агентства «Лето» премьер-министр Андрес Кулбергс. Он подчеркнул, что все три страны Балтии в вопросе Rail Baltica находятся в одной лодке, и ни у одной из стран нет финансовых средств, чтобы завершить этот проект. Неважно, что кто-то из нас пытается рассказывать о дате, этих средств нет, нет источника, из которого их покрыть, утверждает премьер. Кулбергс считает, что большая спешка приведет к сильному удорожанию проекта. «Мы должны сесть за стол и сказать, вот так мы в Латвии видим основную трассу. И то, что я хочу предложить, это изменение основной трассы», сообщил Кулбергс. Он считает, что нет смысла продолжать тратить деньги налогоплательщиков так, как это делалось до сих пор. По его мнению, прежние решения во многом не продуманы, так как в проект включены слишком дорогие элементы, у которых нет достаточного экономического обоснования. По мнению премьер-министра, нужно оценить, как можно построить основную трассу, максимально используя существующий железнодорожный коридор 1520 мм и насыпи. Это означало бы меньше отчуждаемых земель, меньше новых подъездных путей, меньше влияния на окружающую среду и повседневную жизнь людей.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями, местами дожди, возможно, грозы и сильные ливни. Умеренный юго-западный западный ветер в течение дня изменит направление на северо-западное. Вдоль побережья ожидаются порывы до 20 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге в субботу ожидается облачная погода. Дожди при слабом ветре, столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.
1: Счастье, о котором только что пела группа «Конец фильма», понятие растяжимое, и у каждого оно свое. Зато у нас есть общее, которое всех объединяет. Это классный музон на Радио Рокс. Мы здесь собрались как следует отдохнуть и насладиться летним вечерком. Стартовал экшен «Рок жив». Меня зовут Владимир Тин. Всем позитива и добра. А зайдем мы сразу с козырей. 3 июля, то есть сегодня, вышел очередной 24-й студийный альбом Deep Purple под названием «Splat». Продюсером вновь выступил небезызвестный Боб Эзрин, работающий с глубоко фиолетовыми с 2013-го. И как раз 13 треков на этом альбоме. Выходили синглы, мы уже слушали «Arrogant Boy» или «Высокомерный парень», и именно сегодня в самый раз его повторить. Что называется, на бис.
0: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».

0: Крупский, сотоварищи на Радио Рокс, с треком «Я остаюсь». И вы, друзья, тоже далеко не отходите, оставайтесь с нами. Впереди все лучшее и любимое на Радио Рокс. Очень скоро «Танцы минус», Владимир Кузьмин и Ума Турман с фитнес-треком «Токсины». А прямо сейчас дорожная тема.
1: Автомонитор на Радио Рокс.
0: 6 июля водителя ожидает изменение движения в направлении Кеково и Бауски возле строящегося Зепниканского путепровода. С Южного моста транспорт будет направлен под путепроводом по схеме, которая действовала раньше, до середины декабря. А временный круг, по которому сейчас осуществляется движение, будет ликвидирован. И, кстати, на него не нужно будет заезжать следующим по улице Зепникална. Для них будет организован проезд по отдельной полосе. Как следствие, заторы сократятся, равно как и задержки на этом участке пути. Внимательно следите за знаками. Напомню, что эти изменения вступят в силу, начиная с понедельника. Мы же продолжаем следить за тем, что происходит на магистралях и улицах латвийской столицы в вечерний час пик. Движение плотное, хотя нет осадков, пробок по городу хоть пруд пруди. Пятничный разъезд в действии, более 50 заторов, загруженность дорог превысила 70%, транспорта на дорогах много, самая крупная 25-минутная пробка протянулась по почти всей Карле Ульмане Гатве, начинается от улицы Янмуку, а хвост уже на Островном мосту. И порядка 15 минут можно оставить на участке улицы Лубанас по направлению к Дрелинскому кольцу со стороны моста Славу. Старайтесь эти места по возможности объезжать, а лучше прокладывайте объездные маршруты, исходя из сложившейся обстановки. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Я всем желаю хорошего вечера и безопасных дорог.
1: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама. Рэдифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Радиофест в Риге 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.radiofest.lv.
2: Летом в Соколовских банях мыться, заново родиться.
3: Хорошо.
2: В Юрмале и летом баня всем правит.
3: Хорошо. Пяточки, пяточки.
2: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
4: Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере» легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
5: Это на самом деле Наскокина, Тинка, сокращенно «Скотинка».
4: Билеты уже в продаже. Количество ограничено.
6: Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале.
4: 20 июля. Концертный зал в «Дзинтере». Билеты «Билежус-сервис».
1: Радио «Рокс».

0: на радио рок-станции минус треком «Дерево». Что интересно, буквально на днях в канадской провинции Квебек, в небольшом местечке Террас-Водрей, местный совет признал деревья живыми существами с определенными правами. За ними закрепляется право на жизнь, на естественный рост, на сохранение целостности, на возможность восстановления после повреждений. Уже существует всеобщая декларация прав деревьев. Канада, как и многие другие страны, все чаще страдает от экстремальной жары, от засух, от сильных ливней и наводнений. А деревья – это не только часть городского ландшафта, но и важный элемент климатической безопасности. Припоминаю, что еще в юности читал фантастический роман, в котором деревья и растения были живыми. Так что береги природу, мать твою. Отсюда на позитиве отправляемся дальше. В пятничный вечер под клевые ритмы «Радио Рокс» и далее «Офспринг» с треком «На обозримое будущее». А не пора ли тебе чем-то заняться?
1: Это «Рокс, детка». «Радио Рокс».

0: Реклама.
1: Все знают, что футбол – самый популярный вид спорта на планете. И почти все являются его знатоками. А что нужно, чтобы не опоздать к началу трансляции с чемпионата мира по футболу? Точнейшие швейцарские часы. Почувствуйте себя чемпионами и примерьте швейцарские часы в магазинах «Женева». На Тербатес-9, в торговом центре «Акрополе Алфа», в новом магазине в торговом центре «Рига Плаза» и интернет-магазине «Женева.лв». И что кричим? Судью на мыло или... Оле-оле-оле!
2: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: спортивном зале «Дзинтари». Билеты в Билешу-сервис.
1: Радио «Рокс». Погода.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода. Во многих местах дожди, местами возможны грозы и сильные ливни. Ветер преимущественно слабый, на побережье умеренный, западный ветер. Ночная температура воздуха от 13 до 17 градусов тепла. В субботу днем ожидается облачная погода с прояснениями, местами дожди, возможны грозы и сильные ливни. Умеренный юго-западный, западный ветер в течение дня изменит направление на северо-западное. Вдоль побережья ожидаются порывы до 20 метров. В секунду. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге в субботу ожидается облачная погода, дожди, при слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
1: Радио Рокс 88,6 FM.

0: Если можешь, прости.
1: Если хочешь, кончай.
2: Подъехали на дополнительном 38-м от чужой компании к романтической теме. Начнем с того, что руфер – это покоритель высотных зданий без страховки. Влюбленная парочка экстремалов, как потом выяснилось, из Москвы, забралась на шпиль небоскреба Empire State Building в Нью-Йорке, а это 443 метра над землей. Они закрепили на антенне баннер: «Когда сила любви побеждает любовь к власти, мир познает мир». А затем молодой человек опустился на колено и предложил своей даме стать его женой. За этим перформансом наблюдал полицейский вертолет. Правоохранители также залезли на шпиль и задержали счастливую парочку. Им предъявлено 8 обвинений: кража со взломом, создание угрозы жизни и здоровью, умышленное причинение вреда имуществу, нарушение местных законов, хранение инструментов для взлома и так далее. В общем, руферам теперь грозит до года тюрьмы или штраф в размере $1000. Стоило ли оно того? Ну, наверное, приключение, как говорится, на всю жизнь. Мы же продолжаем нашу пятничную вечеринку как раз под романтический хит от группы The Cure, который так и называется «По пятницам я влюблен».
3: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».

0: Мысли вслух.
1: Алексей Горшенев, музыкант.
2: Если вы хотите что-то изменить, и вы чего-то страшитесь, не страшитесь этого. Другого пути нет. Вот такая вот история с Данте.
0: Сказано на Радио Рокс.

0: Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv. Над Рижским заливом 18 часов. Радио Rocks. Твое настоящее. Радио Rocks. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Рынок новых автомобилей в Латвии стагнирует. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Европейская ассоциация автопроизводителей, объединяющая фактически всех работающих в Европе производителей автомобилей, недавно опубликовала данные о рынке новых автомобилей. Они показывают, что Латвия – одна из 9 стран Европы, где рынок новых авто сократился. Падение составило несколько процентных пунктов. Данные охватывают период с января по май. Данные Латвийской автомобильной ассоциации за все первое полугодие показывают, что рынок в целом сохранился примерно на уровне прошлого года. При этом лизинговые компании отмечают, что на практике видят меньше заявок на финансирование. Программу, предусматривающую поддержку покупки новых или подержанных электромобилей и подключаемых гибридов, эксперты называют главной причиной, по которой в первой половине года продажи новых автомобилей были ниже. Как минимум 30% физических лиц покупали машины с поддержкой программы. Если программы нет, то фактически эта часть покупателей поставила покупку нового авто на паузу. В первом квартале число покупателей заметно снизилось, потому что люди ждали, когда программа поддержки вступит в силу, рассказал член правления Латвийской автомобильной ассоциации Кришс Липшанс. Продавцы автомобилей также замечают в дилерских центрах, что люди, рассматривающие покупку таких машин, хотят воспользоваться возможностью получить господдержку. Новая программа, которая только начала работать, предусматривает поддержку в размере 4000 евро при покупке нового автомобиля или подключаемого гибрида. Эти деньги фактически можно использовать как первый взнос за автомобиль. Данные этого года сравнивается с ситуацией на рынке в прошлом году. 2025 год для рынка новых автомобилей был довольно нетипичным. Он вырос на 30%, причем значительный рост был как среди частных, так и среди юридических лиц. Эксперты уверены, что во второй половине года продажи новых автомобилей вырастут. Это связано с работой программы. Сейчас ею уже можно пользоваться, и в ближайшее время резко увеличится число зарегистрированных машин, купленных с ее поддержкой. Программа в первую очередь рассчитана на частных лиц, но, по словам Липшанса, совершенствуется и программа поддержки для предприятий. Ожидаем, что во втором полугодии эта программа может вступить в силу, и для компаний появится эффективная поддержка покупки электротранспорта. Это увеличит общее число регистраций, сказал представитель автоассоциации. Общие тенденции европейского рынка показывают, что переход на электромобили постепенно продолжается, хотя он идет медленнее, чем прогнозировалось несколько лет назад. Каждый пятый проданный в Европе автомобиль в этом году электрический. С учетом подключаемых гибридов их доля на рынке уже достигает 30%.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями, местами дожди, возможно, грозы и сильные ливни. Умеренный юго-западный западный ветер в течение дня изменит направление на северо-западное. Вдоль побережья ожидаются порывы до 20 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге в субботу ожидается облачная погода, дожди. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.
1: На радио Рокс князь с треком «Руки к нему». А в это время, надо сказать, вовсю кипит студийная работа над новым альбомом под названием «Человек-загадка». Это своеобразный The Best, где старые хиты будут переосмыслены и аранжированы заново при участии сильных музыкантов с серьезным опытом. Как сказал сам Андрей Князев, каждая старая песня стала на голову выше своей предыдущей версии. И это говорит о том, что идея записи The Best была оправданной. Конец цитаты. Ну что ж, мы рады такому заряду и продолжаем с удовольствием наяривать пятничный вечер, нанизывая его на убойные хиты «Радио Рокс», один из которых «Ballroom Blitz» группы «Sweet» прямо сейчас понеслась.
0: Это «Рокс, детка». «Радио Рокс».

0: слушать, то Радио Рокс.
1: Когда идет дождь, когда в глаза свет.

0: Когда идет дождь.
1: Мысли вслух. Марат Корчемный. Группа «Пикник».
2: Я больше всего не люблю, когда на концерт приходят знакомые музыканты. Это все равно, что к фокуснику пришли знакомые фокусники, и они знают все фокусы заранее. И ты понимаешь, что в зале сидит как минимум один музыкант, который знает все твои фокусы.
1: Сказано на Радио Рокс.

0: Группа «Пикник» и трек «Королевство кривых» из одноименного альбома 2005 года выпуска. А у нас впереди вновь пробочная тема. Следим за дорожной обстановкой в латвийской столице, о чем мы расскажем через несколько секунд. Лишь только проанонсирую обозримое будущее. Очень скоро на Радио Рокс группа «Юту», «Секрет», «Гарик Сукачев» и мультфильмы с треком «Яд» через пару минут.
1: Автомонитор на Радио Рокс.
0: Вот и пошел на убыль вечерний час пик. Он оказался сегодня далеко не таким страшным, как казалось в начале. Мы уже отмечали, что разъезжаться начали с 3 часов. В итоге к максимуму, который обычно приходится с 17.20 до 17.45. Сегодня на мониторе была лишь 7, а количество заторов едва превысило 1.5. К этой минуте затруднения сократились как количественно, так и качественно до 26. На монитор вернулась 4. На многих улицах восстановилось свободное движение. И лишь из-за дорожно-ремонтных работ видим пробку на Карля Ульмане в сторону Юрмалы, где, не доезжая Яунмоку, перекрыт левый ряд, а движение осуществляется по правому. Примерно такая же картина со стороны улицы Лубанас по направлению к Дрейлинскому кругу. И, кроме того, есть трудности на въезде в город со стороны Елговского шоссе А8. Также отметим, что еще остается крупный затор на Бриебазгатове в сторону Юглы и Видземского шоссе. Нам сообщили, что на Бикернеку стояла тренога, ловила нарушителей на скорость. Ну, обычно после 6 вечера их рабочий день заканчивается. Хотя, кто знает. В общем, соблюдайте скоростной режим, ПДД и будьте внимательны. На этом о трафике на сегодня все. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю нескучных выходных в компании любимого радио и удачи в пути, куда бы вы ни направлялись.
1: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама. RelayFest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа – Рига, Фонда Сава. На сцене –

0: подкаст. Один вечер. Тысячи людей. И музыка, которая станет частью новой истории.
1: Jihā dienas veikalos Maksima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 30. jūnija līdz 13. jūlijam. Ar paldies karti jogurts Fantazija ar Mars vai M&M's garšu 79 centi. Produkcijai Santa Maria Tex-Mex pērkot vismaz divas iepuras preces 40% atlaide. Produkcijai Heinz 35% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.
0: 21 ноября. Рига. Шоуми Арена. Гио Пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающая до мурашек. Гио Пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми Арена. Билеты на билетсервис АУВ.
2: Радио Рокс. 88,6 FM.

это просто январь. Нарезает круги, клонит ковы, превращается в лед.

0: На Радио Рокс «Секрет» с треком «Отправляйся за ней» из свежего альбома этого года «Big Beat 83». Однако сейчас не об этом. Сегодня пятница, и у нас романтическая история из жизни вокалиста U2 Бона. Его жену зовут Элисон Стюарт Хьюсон. Их роман начался более полувека назад, когда ему было 15, а ей 14. Поженились они в 82-м в англиканской церкви в Ирландии. А шафером на свадьбе был басист Адам Клейтон. Через 4 года, в 86-м, Бона с группой работал над записью культового альбома «The Joshua 3». И так увлекся, что забыл о дне рождения любимой. Но чтобы Элисон смогла понять и простить, как извинение, он посвятил ей песню «Sweetest Thing» – «Самая милая и любимая». И был прощен. После этого она даже согласилась сняться в клипе на этот трек. Но чем не повод и немного подсластить сегодняшний вечер вечерочек, и мы слушаем U2 на Радио Рокс.
1: Музыка важнее всего. Радио Рокс.

0: Reklāma. Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. No 30. jūnija līdz 6. jūlijam īsie gurķi 1,49 eiro kilogramā. Arbūzi 79 centi kilogramā. Ar paldies karti skābais krējums eksporta 25%, 360 gramu 1,29 eiro. Kartupeļu čipsiem Lay's 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu. Baltijas balvas grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
1: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
0: Bietes biešu paradīzē.
2: Радио Рокс. Погода.
3: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода. Во многих местах дожди, местами возможны грозы и сильные ливни. Ветер преимущественно слабый, на побережье умеренный западный ветер. Ночная температура воздуха от 13 до 17 градусов тепла. В субботу днем ожидается облачная погода с прояснениями, местами дожди, возможны грозы и сильные ливни. Умеренный юго-западный западный ветер в течение дня изменит направление на северо-западное. Вдоль побережья ожидаются порывы до 20 метров. В секунду. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге в субботу ожидается облачная погода, дожди, при слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
2: Радио Рокс.

0: Ну вот на этом замечательном треке «Зверей я с тобой» мы простимся до понедельника. С вами был нескучный и разнообразный экшен «Рок жив». Меня зовут Владимир Тин. Всем добра, позитива и отличных выходных. А этот час запечатает Земфира, Танцы Минус и Dire Straits прямо сейчас.
1: С вами Владимир Тин. «Рок жив». Радио «Рокс».

0: Реклама.
1: Все знают, что футбол – самый популярный вид спорта на планете. И почти все являются его знатоками. А что нужно, чтобы не опоздать к началу трансляции с чемпионата мира по футболу? Точнейшие швейцарские часы. Почувствуйте себя чемпионами и примерьте швейцарские часы в магазинах «Женева». На Тербетес 9, в торговом центре «Акрополе Алфа», в новом магазине в торговом центре «Рига Плаза» и интернет-магазине «Женева.лв». И что кричим? Судью на мыло или... Оле-оле-оле!
2: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
3: Доброе утро, планета!
2: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
4: Радио «Рокс». Твое настоящее.

Реклама. 5 июля на сцене концертного зала «Дзинтере» с новым грандиозным шоу выступит несравненная «Лобода». На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам.

0: Vision Express уверены, если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект брендовых очков для тебя от 149 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
1: 21 ноября. Рига. Шоуми Арена. Гиопика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гиопика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми Арена. Билеты на Билетшоу-сервис ЛВ.
2: Радио Рокс. Погода.
3: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода. Во многих местах дожди, местами возможны грозы и сильные ливни. Ветер преимущественно слабый, на побережье умеренный западный ветер. Ночная температура воздуха от 13 до 17 градусов тепла. В субботу днем ожидается облачная погода с прояснениями, местами дожди, возможны грозы и сильные ливни. Умеренный юго-западный западный ветер в течение дня изменит направление на северо-западное. Вдоль побережья ожидаются порывы до 20 метров. В секунду. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге в субботу ожидается облачная погода, дожди, при слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
2: Радио Рокс 88,6 FM.

Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

Реклама. Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде

0: Руслана Белого. 15 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в Билешу-сервис.
1: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Радио «Рокс». Твое настоящее.

башню звонкую пропела и на изгородь взлетела птица в белых кружевах.

0: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.
1: А за окошком месяца май. Месяца май. Месяца май. А в белой кружке черный чай.

0: Реклама.
1: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
2: Хорошо.
1: В Юрмале и летом баня всем правит.
2: Хорошо, пяточки.
1: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
3: Brilļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
4: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба Supernova в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
0: Радио Рокс. Погода.
5: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода. Во многих местах дожди, местами возможны грозы и сильные ливни. Ветер преимущественно слабый, на побережье умеренный, западный ветер. Ночная температура воздуха от 13 до 17 градусов тепла. В субботу днем ожидается облачная погода с прояснениями, местами дожди, возможны грозы и сильные ливни, умеренный юго-западный, западный ветер. В течение дня изменит направление на северо-западное. Вдоль побережья ожидаются порывы до 20 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге в субботу ожидается облачная погода, дожди, при слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
0: Это Рокс, детка. Радио Рокс.

школу, забрались на крышу дома. Как хочется рок-н-ролла в неполных 16 лет.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода. Во многих местах дожди, местами возможны грозы и сильные ливни. Ветер преимущественно слабый, на побережье умеренный, западный ветер. Ночная температура воздуха от 13 до 17 градусов тепла. В субботу днем ожидается облачная погода с прояснениями, местами дожди, возможны грозы и сильные ливни. Умеренный юго-западный, западный ветер в течение дня изменит направление на северо-западное. Вдоль побережья ожидаются порывы до 20 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге в субботу ожидается облачная погода, дожди, при слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

0: живешь в городе позже всех. То ли обратно, то ли туда. Я хоть осталась ерунда.
1: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода. Во многих местах дожди, местами возможны грозы и сильные ливни. Ветер преимущественно слабый, на побережье умеренный западный ветер. Ночная температура воздуха от 13 до 17 градусов тепла. В субботу днем ожидается облачная погода с прояснениями, местами дожди, возможны грозы и сильные ливни. Умеренный юго-западный западный ветер в течение дня изменит направление на северо-западное. Вдоль побережья ожидаются порывы до 20 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге в субботу ожидается облачная погода, дожди, при слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
0: rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода. Во многих местах дожди, местами возможны грозы и сильные ливни. Ветер преимущественно слабый, на побережье умеренный западный ветер. Ночная температура воздуха от 13 до 17 градусов тепла. В субботу днем ожидается облачная погода с прояснениями, местами дожди, возможны грозы и сильные ливни. Умеренный юго-западный западный ветер в течение дня изменит направление на северо-западное. Вдоль побережья ожидаются порывы до 20 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге в субботу ожидается облачная погода, дожди, при слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

0: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».
1: Истома ящерицей ползает в костях, и сердце с трезвой головой не на ножах, и не захватывает дух на скоростях, не холодеет кровь на виражах.

волнует, кто кого, он или я. Я на коне, толкани, я с коня. Только не, только не у меня. Не пью воды, чтоб стыли зубы питьевой. И ни событий, ни людей не тороплю. Мой лук валяется со сгнившей тетивой. Все стрелы сломаны,

не вдохновляет даже самый факт атак. Я весь прозрачный, как раскрытое окно, и неприметный, как льняное полотно. Я на коне, толканья с коня, только не у меня. Не ноют раны, да и шрамы не болят.

0: мне пора туда, где только ни и только не. Пора туда, где только ни и только не.
1: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

Ты знаешь, тот вечер может закончиться скорой. А кто сказал, что мы дети? Распушили хвосты, спички подоставали. И привет всей планете.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Радио Рокс. 88.6 FM.
1: Растворился я в тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарватер.

Женщина плачет, ребенок не спит, о чем поет гитара? Вольная птица в небе кружит, о чем поет гитара? Ой, мой Боже дорогой, о чем поет гитара? Ой, мой Боже дорогой, о чем?

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: если слушать, то Радио Рокс.
1: Да!